0: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

черных и белых. Мы боимся менять и меняться. В липкой маске отвержено смелых. Страшно только одно — бояться. Все изменится, чувствует кожа, так как русло меняют реки. Выживут честные люди, хорошие люди.

Почему так жесток снег, оставляя твои следы? И по кругу зачем бег, и бежишь от меня?

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35. Валдай ФМ. Первая местная радиостанция 101 ФМ.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-так.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
6: 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Два холостых филадельфийских пожарных вляпываются в историю с самыми лучшими намерениями. Вдовец Ларри хочет лишь одного – защитить свою семью. Его приятель Чак также хочет одного – наслаждаться жизнью холостяка. Саундтрек к фильму «Чак и Ларри. Пожарная свадьба».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 92170722.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 28 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кайли Минок сегодня отмечает свой день рождения. Кайли Энн Минок родилась 28 мая 1968 года в Мельбурне, Австралия. Австралийская певица, автор песен и актриса. Сестры Минок начали свою карьеру детьми, и с 1976 года Кайли участвовала в мыльных операх «Skyways», «The Sullivans» и «The Henderson Kids», но не привлекли к себе особого внимания. Дуэт с тогдашним бойфрендом Джейсоном Донованом с песней «Especially for you», «Особенно для тебя», был главным хитом Великобритании в начале 1989 года. В 1989 году Кайли Минок снялась в фильме «Преступники», который рассказывает о молодой девушке, выросшей в Австралии в конце 1950-х годов. Его выход на экраны совпал с ростом ее популярности в сериале «Соседи», в котором она прекратила сниматься в конце 1988 года, чтобы полностью сконцентрироваться на своей музыкальной карьере. И хотя оба фильма стали объектом насмешливых комментариев критиков, это было коммерческим успехом. Первый альбом Кайли называется «Кайли», занял первое место в британском чарте альбомов и стал самым продаваемым альбомом года. А в 1994 году вышел ее пятый сольный альбом «Кайли Миноук». Мировые продажи альбома достигли 2,5 миллионов копий, а сингл «Confide in Me» 5 недель занимал первые места в чартах Австралии. В 1997 году певица выпустила седьмой по счету альбом «Impossible Princess», ставший платиновым. Следующей работой Минок стал альбом «Body Language», вышедший в свет в 2003 году. Первый сингл с альбома «Slow» в 2004 году принес певице номинацию на премию Грэмми в категории «Лучшая танцевальная запись». Клип на эту песню снимался в Барселоне, в спортивном бассейне, построенном для Олимпийских игр 92 года. Альбом имел более синтезаторное звучание, а в своем имидже певица обратилась к образу актрисы Джины Лолобриджиды. Осенью 2007 года вышел альбом под названием X. Альбом неуверенно вел себя в чартах, так же как и первый сингл «True Heart», стартовавший в чартах Великобритании намного ниже 10 места. В июне 2010 года Кайли выпустила сингл «All the Lovers», первую студийную запись 2007 года. Вышедший 4 июля 2010 года в Великобритании и 5 июля в континентальной Европе, 11-й студийный альбом Кайли Миноук «Афродита» не содержит экспериментов, как и два предыдущих лонгплея, но возвращает во времена диска Кайли с претензией на звук 1980-х годов. В 2014 году Кайли выпустила первый сингл с нового альбома «Into the Blue», являющийся совместной работой с музыкантом Уильям. Альбом «Kiss Me Once» записывался с весны 2012 года. Дискография Кайли Минок насчитывает множество альбомов. Из них 1988 года «Кайли», 1989 года «Enjoy Yourself», 1990 года «Rhythm of Love», 1991 года «Let's Get to It», 1994 года «Кайли Минок», 1997 «Impossible Princess», 2000 года «Light Years», 2001 года «Favor», 2003 года «Body Language», 2007 года «X», 2010 года «Афродита», 2014 года «Kiss Me Once» и 2015 года «Кайли Крисмас». Кайли Минок известна множеством треков, из них «The Locomotion», «Show Be So Lucky», «Come Into My World» и огромным количеством других песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кайли Минок и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кайли Минок прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170722235.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Весеннее настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Незадачливый сотрудник редакции Франсуа, опасаясь потерять работу, соглашается на экстравагантное предложение своего босса и становится живой игрушкой для его капризного избалованного сына. Этот ребенок, ни в чем не знающий отказа, испробовал все виды развлечений. И вот теперь с надменной радостью манипулирует взрослым мужчиной, вынужденным играть роль домашнего клоуна. Но постепенно между мальчиком и его игрушкой возникают доверительные отношения. Саундтрек к фильму «Игрушка».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 28 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается дождь. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 6 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа сообщила о проведении гербицидной обработки от борщевика Сосновского. Работы пройдут до 1 июня включительно при благоприятных погодных условиях. Обработка затронет улицы Энергетиков, Молодежная, Ломоносова, Студгородок, Мелиораторов, Механизаторов, Учхоз, Переулок Светлый, проспект Васильева и другие территории города. Используется препарат «Магнум», разрешенный к применению в населенных пунктах. Его класс опасности для человека и для пчел третий, умеренно опасный. В связи с этим устанавливаются ограничения. Погранично-защитная зона для пчел составляет 2-3 километра. Срок изоляции пчел в ульях – до суток. Людям можно находиться на обработанных участках не ранее, чем через 15 дней. Также запрещены сбор дикорастущих грибов и ягод, сенокошение и выпуск скота в сезон обработок. В Валдайском округе ликвидировано возгорание техники. Инцидент произошел в деревне Ижицы. Там загорелся экскаватор. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно справились с огнем. В результате возгорания уничтожены сгораемые детали машины. Общая площадь повреждения составила 4 квадратных метра. Стоит отметить, что в происшествии никто не пострадал, погибших и травмированных нет. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания. Жителям и гостям округа напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации техники. При первых признаках возгорания немедленно вызывайте пожарную охрану. Суд вынес приговор по делу о тяжком преступлении, совершенном в поселке Крестцы. Двое жителей признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группы лиц. Действия подсудимых привели к смерти потерпевшего. Инцидент произошел осенью 2025 года. В ходе ссоры в квартире обвиняемые нанесли множество ударов потерпевшему. Кроме того, один из осужденных признан виновным в краже мобильного телефона, вторая – в хищении крупной суммы денег у знакомой в Валдае. Суд назначил наказание первому 8 лет 3 месяца колонии строгого режима, вторая получила 7 лет 2 месяца колонии общего режима. В эти выходные стартует юбилейный 5-й по счету проект «Новгородское лето». Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов. Все лето, каждые выходные на главных площадках Валдая, в летнем парке, на набережных, на поляне сказок, в Соловьевском парке, а также на стадионе и у Подковы гостей ждет насыщенная программа. Фестивали и ярмарки декоративно-прикладного творчества, яркие концертные программы, увлекательные игры для детей, литературные встречи и футбольные матчи. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем приветики, всем доброе утро, четверг. Пока еще май, пока еще весна продолжается, вернее, утренняя часть только началась, а вот дневная вот-вот начнется. И чтобы днем сегодня вы были самые бодрые, самые веселые, самые классные, самые такие счастливые.
4: Счастливые.
3: Нужно слушать утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малинина здесь. Маша, привет, рассказывай, почему ты сегодня опять на минуту опоздал.
4: Потому что я встретила коллегу, которая мне передала подарок, между прочим, от слушательницы.
3: Вот ничего себе, вот эти вот коллеги, которые тоже приходят вместе с нами на работу с утра. Зачем они приходят так рано?
4: Так вышло. Там она была в больнице и потом на работу поехала.
3: У меня была однажды история, как-то я работал продюсером утреннего шоу, другого утреннего шоу. И я не знаю почему, но вот только-только запустили шоу, я приезжал вместе с ведущими, хотя не сидел в эфире, приезжал тоже там. По-моему, в 7 утра я приезжал и сидел с ними, параллельно слушал, приходил, какие-то правки давал. И в итоге я, не знаю, года полтора приезжал на работу, даже если мне нужно было ехать на работу, я приезжал, сидел, слушал эфир, уже ничего не говорил, у меня просто была, знаешь, такая вот... То есть они знали, что я рядом, видимо, и поэтому у нас все было идеально. Вот,
4: но... Да, потому что ты очень ответственный.
3: А мог бы дома сидеть, спать бы мог. Потом просто можно же послушать потом.
4: А потом уже не важно, а вдруг что-то нужно по ходу дела какие-нибудь вопросики порешать.
3: Ну, в общем, ребят, помочь. Давайте будем ответственными, тем более, что лето близко, вот, тем более, что летом на работу вообще неохота ходить. Давайте доходим
4: вот, этот
3: май.
4: Да, почему-то зимой я вполне могла встать и в 5 утра, если мне нужно было там что-то доделать, вот, что-то писать, понимаешь? И я вставала, и, ну, неохота, конечно, но норм. Сейчас я вообще не могу встать.
3: Ладно, вот у меня, нет, я всегда рано стою с удовольствием. Ну, видимо, да, видимо, летом уже все, трудоспособность такая отдыхает. В общем, ребят, просыпаемся, улыбаемся вместе с утренним шоу «Активация».
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ. С вами мало общаются.
1: И чё?
0: Вам трудно найти хорошую работу.
1: И чё?
0: Вас не берут в приличную компанию.
1: И чё?
0: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
1: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
0: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
3: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 9217-07-22-35. А в этот день события, ставшие историей.
5: 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. День пограничных войск или День пограничника установлен указом президента в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск. В 1571 году появилось уложение о станичной службе, которое регламентировало права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. Охрана границы осуществлялась драгунскими полками, которые базировались на форпостах и таможенными вольнонаемными объездчиками. В 1782 году указом императрицы Екатерины II был учрежден Институт таможенной цепи и стражи для охраны границ и осуществления пограничного контроля. В 1827 году вступило в силу положение об устройстве пограничной таможенной стражи, которая была подчинена Департаменту внешней торговли Министерства финансов России. Историческим же событием, послужившим основой для выбора даты праздника, стало учреждение декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года пограничной охраны границ РСФСР. Но официально День пограничника в СССР был установлен в 1958 году. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса погранстражи России.
6: 28 мая отмечается день рождения майонеза. Существует несколько версий происхождения майонеза. Наиболее достоверное свидетельствует о том, что весь процесс проходил во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны. Во французских войсках маршала Луи Франсуа Армана Дюплесси, герцога Ришелье, возникла большая проблема со снабжением продуктами. Остались только растительное масло, яйца и лимоны. Поскольку ежедневные омлеты уже успели поднадоесть, герцог Ришелье приказал повару приготовить из имеющихся продуктов какое-нибудь необычное кушанье. Повар, не сумев добыть больше никаких дополнительных продуктов, решил приготовить соус на основе растительного масла. Соус, получившийся на редкость вкусным, пришелся по душе французским военным и был назван майонезом, по-французски майонез, то есть маонским. Так как французское написание названия города, где все это происходило, Маон, это произошло 28 мая 1756 года.
4: А в этот день события, ставшие историей.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: В утреннем шоу «Активация» время покурьезить, да. Узнать какие-нибудь странные события, которые да. где-то почему-то произошли, что сегодня новенького.
2: Ну что новенького? Да, много всего интересного произошло. Вот мы спим, а в мире происходят интересности. Например, вот весна была, да? Вот сейчас лето уже. Весной же говорят, что большинство людей не знакомятся, а наоборот расстаются. Вот. Ну а летом наоборот, видимо, снова люди хотят знакомиться, потому что люди раздеваются, все такие ходят в легкой одежде, сразу видно человека, так сказать, всю его душу. И, в общем, люди активно знакомятся. Но один американец никак не мог найти себе жену, ага. независимо от времени года. И все-таки нашел ее, но немножко другим способом, как хотел. Короче, житель города Ассеншайн Джефф Сигер поместил свою фотку на билборд в поисках жены. Он, значит,
1: вот это
2: огромную фотку. Там, значит, наш герой показывает восклицательный знак, типа лайк, и пишет: «Одинокая женщина». Вот тебе знак. Встречайся с Джеффри. Вот свою надпись. А мужчине 35 лет. Значит, сразу же все стали улыбаться, все стали радоваться, все стали узнавать его. Но девушка так и не нашлась для него. Тогда он уже вот параллельно сидел на сайте знакомств и общался с другой девушкой.
1: Почему?
2: Ну, потому что, видимо, подумали, что вот он такой, знаешь, ну, слишком публичный, какой-нибудь странный, зачем он нужен, а потом твою фотографию на билборде повесит, еще что-нибудь. Короче, мужчина все-таки нашел свою вторую половинку, но на сайте знакомств, и когда его вот эта девушка узнала, что он, оказывается, вот что делал, чтобы познакомиться, говорит: ты дурачок, надо было сразу идти на сайт знакомств, но в любом случае, я думаю, что он сделал неплохую такую себе рекламу, вот. И ты знаешь, на самом деле, я вот вспомнил одну рекламную историю, когда... Был билборд, там, ну, какая-то замануха была, типа там, познакомлюсь там, или скоро вот здесь будет вот это вот. И это висело целый месяц, все ходили, а потом бабах, реклама там какого-то магазина бытовой техники. Вот, я думаю, что мужчине нужно было продолжить эту историю, то есть он уже стал известен в своем маленьком городе, а потом раз там, и, не знаю, там, делаю серьги из эпоксидной смолы, например, обращайтесь. И все уже знают этого человека как холостяка, который вот что-то делает. В общем, мне кажется...
1: Холостяк, рукодельник. С каждым билбордом все больше и больше про него узнают. А потом такой: дом продаю.
2: Странный парень, да. А потом: купите дом, риэлтор по имени Джефф. В общем, друзья, знакомьтесь креативно, знакомьтесь интересно. Самое главное, если в мире есть ваша вторая половинка, она вас обязательно найдет.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, это шоу «Активация», Сергей Грышков, Маша Малинина. У Маши есть информация кое-какая, у меня тоже есть. Маша, делись, что у тебя? Что у нас сейчас будет?
1: Ну что ты людей путаешь? Мы сейчас именинников будем поздравлять. Если вы, наши дорогие слушатели, родились 28 мая, то примите наши самые искренние поздравления, добра, счастья, лучи, здоровья, денежные потоки.
0: Пусть да, все это еще сегодня
1: к вам придет.
0: День пограничника. У меня дедушка пограничник, у него собака была.
1: Пограничная?
0: Он сидел.
1: Ты помнишь в фильме?
0: Да.
1: В фильме «Подкидыш», и там какой-то маленький мальчик говорил: «Я тоже хочу быть пограничником». «Ты не можешь, ты еще маленький». Он говорит: «А пограничной собакой? Пограничной собакой можешь».
0: Вот, у меня дедушка была собака, они сидели на границе, по-моему, что-то с Финляндии или где-то еще. Ну, в общем, прям вот это вот даже грамота есть, что охранял родину. В общем, всех погранцов поздравляем.
1: Так.
0: Ну, а прямо сейчас те люди, которые 28 мая тоже осмелились породиться. Маша, у тебя постарше, конечно.
1: Вот я прям, мой самый старший именинник сегодня, он родился в 1371 году, и он, наверное, тоже был пограничником. Он был, звали его Жан Бесстрашный. Он был герцогом Бургундии из бургундской ветви династии Валуа. Валуа — это, если что, эти французские короли.
0: Сразу столько у него и бургундский там.
1: И бесстрашный.
0: Ну, дает. Кайли Миноук, австралийская поп-певица, сегодня отмечает свой день рождения. Кайли, поздравляем. Вышла ее биография, вышел ее фильм, про нее даже сериал. Это везде сейчас гастролирует, по миру ездит, показывает, какая она клевая. Кайли Миноук, с днем рождения.
1: В 1877 году в этот день родился Максимилиан Волошин. Это русский поэт, переводчик, художник, литературный критик. Если вдруг когда-нибудь вы посетите в Крыму место под названием Коктебель, там есть вот дом-музей. Приходите.
0: Ну, а сейчас у меня будет просто наслаждение для ваших ушей. Сегодня день рождения у Кьяры Шарлотты Мастрояни, дочери Марчелло Мастрояни и Катрин Денёв.
1: Обалдеть, вот это родители.
0: Вот это родители. У нее еще, ну, она, значит, актриса, естественно. А еще у нее, значит, муж-писатель Бенджамин Бьоле и дочь Анна. Представляешь, как здорово?
1: Да уж.
0: Анна.
1: А еще сегодня, не сегодня, а в 1908 году в этот день родился Ян Флеминг. Давай, спроси, кто это?
0: Я знаю, кто это, кто Джеймс Бонд придумал.
1: Конечно, английский писатель и автор романов о Джеймсе Бонде.
0: Ну и кого можно еще сегодня поздравить? Например, можно поздравить Кэрри Миллиган, британскую актрису театра и кино. У нее, между прочим, есть даже британский
1: Оскар.
0: Она
1: же Маллиган.
0: Да.
1: Открыл Миллиган. Миллиган — это Билли, у которого был...
0: Маллиган, да, все, простите. Да. Кэрри Маллиган, да, в общем, красивая актриса, певица. Что могу сказать? Дочки у нее есть. Да, Кэрри Маллиган, все. Всех поздравили, всех, кто родился 28 мая, еще раз поздравляем. И прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте, в ближайшее время гороскоп на радио. У микрофона Ксения Лайт. Овны, вероятно, что профессиональные или личные дела позовут вас в дальние места. Тельцы, под угрозой могут оказаться важные заказы. Предельная собранность поможет избежать просчетов. Близнецы, вы окончательно поймете, кто вам близок по-настоящему. Это понимание поможет в личной жизни. Раки, вы можете так и не узнать причину, по которой будет сорвана встреча или перенесено важное дело. Львы, ваши идеи начнут обретать реальные очертания, спасибо интуиции. Девы, наибольшие успехи ждут всех, кто грызет науку, студентов и научных работников. Весы, положение планет заставит родившихся под этим знаком ревновать и проявлять власть. Скорпионы, самое время заняться оздоровительной гимнастикой, определиться с диетой. Стрельцы, смысл жизни в ближайшее время будет заключаться в попытке понять людей. Козероги, если вам захочется расширить свои жилищные условия, изменить место жительства, то сейчас наступает хорошее время. Водолеи, у вас повысится сексуальность. Можно будет использовать это себе во благо. Рыбы, от вашей предусмотрительности, хорошей памяти и элементарной вежливости будет зависеть очень многое. Всем знакам зодиака желаем хороших встреч сегодня.

0: как всегда, по четвергам приглашаем вас в кино сходить, знаете, попкорн поесть и вообще посмотреть какие-нибудь новые классные фильмы. Их очень много, но да. Мы вам расскажем о некоторых.
1: Можно я?
0: О некоторых из них, которые с сегодняшнего дня в кино можно посмотреть, да, Сега. Разрешаю тебе начать.
1: Да, просто фильм, который уже во всем мире уже показывают, в Россию только он добрался, это фильм «Майкл», наконец-то, байопик про Майкла Джексона, нашего любимого. Джаафар Джексон сыграл его, это племянник Майкла Джексона. В общем, все те, кто хотели в этом фильме посмотреть историю Майкла Джексона со всеми скандалами, со всеми перипетиями, не дождетесь, ребята, потому что это просто такой музыкальный, классный фильм начинался, то есть с самых азов. Дальше Майкл, когда ушел из группы Jackson's 5, дальше, когда он начал сам петь песни, «Лунная походка», и вплоть там прям экранизация последнего выступления Майкла Джексона. Это все великолепно, это все красиво сделано, очень профессионально, как мы как-то рассказывали в утреннем шоу «Активация», что американские зрители просто вставали и пели весь фильм, мешали тем, кто хотели насладиться сюжетом.
0: Мешали тем, кто не хотел петь сегодня.
1: Ну и самое главное, что фильм по-настоящему крутой, потому что режиссер Антуан Фукуа. У меня спросите, кто это, Маша,
0: да,
1: меня спросит,
0: это,
1: а я
0: это,
1: скажу,
0: это?
1: Маша, стыдно не знать. Это знаменитейший американский кинорежиссер, самые крутые фильмы, например, «Тренировочный день» у него, «Великий уравнитель», «Дензел Вашингтон» — это вообще его муза. В общем, поздравляем всех фанатов Майкла Джексона. Выходит биография Майкла Джексона, фильм, который так и называется «Майкл». Красиво, с песнями, ну и, конечно же, там есть небольшое ограничение по возрасту. 18+, просто потому, что, может, там что-нибудь такое покажут, что детям показывать нельзя. А вообще, да, вот классный фильм для того, чтобы сходить, попеть песни, и насладиться историей Майкла Джексона.
0: Ну, там же, ты знаешь, если даже кто-то пригубил там коктейльчика какого-то, это уже возрастной ценз добавляет. Я хочу вам рассказать про фильм. Там тоже возрастное ограничение 16+. И это такая категория фильмов, которые мне нравятся.
1: Какая?
0: Честно, российского такого фильма я еще не видела. Называется он «Триллер».
1: В смысле, триллер? Жанр?
0: Триллер называется фильм «Пропасть».
1: Ну-ка.
0: В главных ролях Марк Эйдельштейн, Тина Стоилкович и Степан Белозеров. И вот эти три молодых, юных и прекрасных человека оказываются в очень неприятной ситуации. В общем,
1: в лифте застряли.
0: Самолет терпит крушение, они прыгают без подготовки из самолета. И, в общем, они путаются с тропой самолетной.
1: Они на парашюте.
0: Да.
1: Да, и чё?
0: Они чудом остаются в живых, но оказываются подвешены над горной пропастью. Там внизу лесные пожары. Плюс еще ко всему, что главная героиня, Даша, она со своим мужем. А третий человек, который с ними вместе потерпел это крушение, это ее бывший. Он, так получилось, был пилот. То есть все вообще вместе. Последний фильм, который меня зацепил, вот такой катастрофа, это «Вышка». Не смотрел?
1: Да, там, где девушка залезла куда-то.
0: Потом в конце девочки, оказалось... Не буду спойлерить, да. В общем, это интересно. И ты всегда смотришь и думаешь, боже, нет, я так не хочу. А что бы я делал в этой ситуации? Или, знаешь, когда они на подъемнике застряли, там...
1: Да, тоже помню, там волк съел одну девушку. Или парня.
0: Что спойлер?
1: Нет, так это в середине было, это не считается.
0: Хорошо. В общем, друзья, вот такой вот фильм, называется он «Пропасть», в кино сегодняшнего дня. В главной роли Марк Эйдельштейн, режиссер Алексей Ионов, продюсер Федор Бондарчук.
1: Вот. Все денежки, Федор. А что там денежек? Просто в студии... Повесили парашют, и три актера сидят 2 часа.
0: На зеленке.
1: В общем, друзья, ходите в кино, смотрите фильмы, и мы вам желаем приятного просмотра.
0: Конечно.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: на Валдай FM.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217-07-22-35. Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
3: Утреннее шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малинина. Прямо сейчас наша любимая рубрика «Верю, не верю», обмен фактами, правда, ложь. Собственно, 2-1 на этой неделе. Маша, что делать? Надо как-то в ничью ходить, либо я выигрываю. Понимаешь?
5: Давай.
3: Обмениваемся фактами. Факты могут быть правдивые, могут быть лживые. Самое главное, простите, понять, где правда, а где ложь. Факт от тебя.
5: Факт от меня. Факт про Винни-Пуха.
3: Хорошо.
5: А, веришь ли ты...
3: Что?
5: Что Винни-Пух имеет еще одно имя?
3: Ну, конечно. Ну, в смысле, его же в разных странах по-разному называют.
5: Ну, нет. Он ну, так ладно. И есть Винни-Пух. То есть, типа, это же игрушка.
3: Но.
5: Вот у этой игрушки есть имя.
3: Хорошо, говори, какое.
5: Так есть?
3: А, второе имя? Ну, наверное, нет.
5: Ну, нет.
3: Не верю я.
5: Ну, почему? Винни-Пуха на самом деле не зовут Винни-Пух. Его когда принесли домой из магазина, его назвали Эдвард.
3: А, медвежонок Эдвард.
5: Да, Винни-Пух – это прозвище, которое ему придумал за его хозяин Кристофер Робин.
3: Я не знал такой, такой подробности, не знал. Я не знал, оказывается, все. Ладно, хорошо, факт такой у меня. Сегодня день кинопремьер четверг. Веришь ли ты, что более комфортному просмотру фильма в кинотеатре способствуют беруши? С беруши в уши
5: засунул. Возможно, да, я в это верю.
3: Я тебя поздравляю, ты победила, это абсолютно верно. Когда ты надеваешь беруши, у тебя как раз-таки вот поток этих звуков, которые вокруг тебя, вот, то есть близкие звуки, я имею в виду зрители, которые попкорн едят, которые перешептываются, и ты их не слышишь. Но звук-то ведь очень мощный, очень сильный.
5: У меня очень вообще чувствительные уши, мне тяжеловато.
3: И тебе прям слышно, да. И на концертах тоже можешь беруши надевать.
5: Я когда первый раз с этим столкнулась, я еще тогда не работала столько со звуком, и у меня была подруга, которая оперная певица, и мы были на концерте, и она стала говорить, у тебя есть ватные диски, я не могу, если
3: ну вот. Посмотри на...
5: Делали беруши.
3: Рок-барабанщиков, они многие в наушниках или в берушах сидят, потому что они все лишние звуки убирают вокруг себя и слышат всю картину в общем, поэтому, друзья...
5: Круто, вот, надо попробовать.
3: Вот такой лайфхак, да, Маша победила, и 2-2 на этой неделе, боевая ничья, это здорово, это классно, вот такие факты были, ну а свежая порция игры уже на следующей неделе, потому что завтра у нас немножко другая игрушечка. Но об этом завтра, а пока продолжаем это четверг, 28 мая.
6: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время для звездных новостей. Наша рубрика «Звездная пыль», в которой мы делимся с вами событиями из жизни ваших любимых певцов, актеров, всяких спортсменов и просто известных личностей.
2: Ну, в общем, Сергей Жуков тут недавно отметил полтинничек. Было большое интервью, и он сказал, что ребята, ну уже, кстати, это все происходит. Он говорит, да, вы, говорит, вот хотели поклонники сильно новой музыки от группы «Руки вверх». Я, говорит, вообще не планировал, потому что кино снимается. Сергей Жуков сериал, и все идет туда. В общем, все-таки он сделал новый альбом, называется «Врубай на полную». В нем 15 треков уже. Выходил трек на прошлой неделе, в прошлую пятницу. По-моему, завтра будет еще один трек. И, короче говоря, каждую пятницу будет по одному треку выходить вплоть до выступления, до масштабного выступления, которое будет в Лужниках 25-26 июля, группа «Руки вверх». Ну и, собственно... А еще в этом интервью сказал Жуков, что, значит, помимо нового альбома с Потехиным они не будут все-таки делать совместно. То есть, возможно, он придет как гость, но восстанавливать ту самую группу «Руки вверх» он не будет. Просто говорит, ну как, ребят, ну мне вот нравится сейчас жить, как я живу. Хотите музыку? Ладно, хорошо, сделал вам 15 песен. Мне это очень здорово, песни уже выходят, можете послушать. Вообще, Сергей Жуков, да, такой позитивный, позитивчик. И, кстати, про него еще есть одна небольшая новость. Сейчас начинаются летние всяческие корпоративы, свадьбы и так далее. И Сергей Жуков, не поверите, он номер один, самый дорогой артист на все эти выступления.
1: Вау, круто.
2: Но, как говорил Жуков, на самом деле он не особо любит корпоративы, не особо любит какие-то маленькие камерные выступления, поэтому и заряжает ценник. Но все равно его заказывают. И вот такая история про Сергея Жукова. В общем, друзья,
1: прикольно.
2: Врубай на полную новый альбом. Да, скоро выходит. Уже завтра еще один трек из этого альбома. Так что находите, слушайте внимательно. И что? Танцуйте, «Руки вверх», мне кажется, группа вообще для всех абсолютно поколений. Да ведь?
1: Конечно.
2: Все, мы пошли танцевать под «Руки вверх». Вам желаем отличного четверга. Сегодня четверг, 28 мая. Это утреннее шоу «Активация». Пока.
1: Пока. Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Украинские БПЛА накануне атаковали Сватовский муниципальный округ ЛНР и Северодонецк. Как сообщил в среду глава региона Леонид Пасечник, повреждено здание гимназии номер 7. Удар пришелся по кровле здания. В момент удара в здании не было детей, никто не пострадал. Напомню, 22 мая стало известно об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 44 человека. Пограничники в прошлом году не дали въехать в Россию 47 тысячам иностранцев, которым это было запрещено. Их привлекают к уголовной или административной ответственности, сообщил первый замдиректора ФСБ, руководитель погранслужбы России Владимир Кулешов в интервью российской газете. Пограничники не дали перевести через границу России стратегически важных товаров и грузов на сумму около 1 миллиарда рублей в прошлом году, также заявил Кулешов. Стратегические товары – это товары, экспорт которых запрещен или ограничен с целью предотвращения ущерба национальной безопасности государства. Напомню, сегодня в России отмечают День пограничника. Парламент Крыма утвердил соглашение об административной границе с Херсонской областью, сообщил глава законодательного органа Владимир Константинов. Ранее документ подписали главы регионов Сергей Аксенов и Владимир Сальдо. Согласно пояснительной записке, нынешние фактические границы между субъектами не изменятся, разногласий по их прохождению нет. Соглашение необходимо для внесения данных в государственный кадастр недвижимости. Завтракать лучше всего в течение первого часа после пробуждения, рассказала врач-диетолог Светлана Жирнова. Она пояснила, что если слишком долго откладывать первый прием пищи, повышается уровень гормонов голода, а вечером человеку становится сложнее контролировать аппетит. Кроме того, регулярный пропуск завтрака может ухудшать чувствительность к инсулину. При этом, по словам врача, самая распространенная ошибка – это пропуск завтрака и плотный поздний ужин. Также гораздо важнее не перегружать организм едой непосредственно перед сном. Оптимально ужинать за 3-4 часа до сна. Поздние и тяжелые приемы пищи ухудшают качество сна, способствуют рефлюксу и набору веса. Курс доллара на сегодня 70.90. Курс евро 82 рубля 72 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Рай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите. Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков. На Валдай-ФМ.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение.
4: Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
2: Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8902-149-7533.
2: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
3: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
4: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
3: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
5: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 92170722.

0: Чеш.
1: На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 28 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кайли Минок сегодня отмечает свой день рождения. Кайли Энн Минок родилась 28 мая 1968 года в Мельбурне, Австралия. Австралийская певица, автор песен и актриса. Сестры Минок начали свою карьеру детьми, и с 1976 года Кайли участвовала в мыльных операх «Skyways», «The Sullivans» и «The Henderson Kids», но не привлекли к себе особого внимания. Дуэт с тогдашним бойфрендом Джейсоном Донованом с песней «Especially for you», особенно для тебя, был главным хитом Великобритании в начале 1989 года. В 1989 году Кайли Минок снялась в фильме «Преступники», который рассказывает о молодой девушке, выросшей в Австралии в конце 1950-х годов. Его выход на экраны совпал с ростом ее популярности в сериале «Соседи», в котором она прекратила сниматься в конце 1988 года, чтобы полностью сконцентрироваться на своей музыкальной карьере. И хотя оба фильма стали объектом насмешливых комментариев критиков, это было коммерческим успехом. Первый альбом Кайли называется «Кайли», занял первое место в британском чарте альбомов и стал самым продаваемым альбомом года. А в 1994 году вышел ее пятый сольный альбом «Кайли Миноук». Мировые продажи альбома достигли 2,5 миллионов копий, а сингл «Confide in Me» 5 недель занимал первые места в чартах Австралии. В 1997 году певица выпустила седьмой по счету альбом «Impossible Princess», ставший платиновым. Следующей работой Миноук стал альбом «Body Language», вышедший в свет в 2003 году. Первый сингл с альбома «Slow» в 2004 году принес певице номинацию на премию Грэмми в категории «Лучшая танцевальная запись». Клип на эту песню снимался в Барселоне, в спортивном бассейне, построенном для Олимпийских игр 92 года. Альбом имел более синтезаторное звучание, а в своем имидже певица обратилась к образу актрисы Джины Лолобриджиды. Осенью 2007 года вышел альбом под названием «X». Альбом неуверенно вел себя в чартах, так же, как и первый сингл «True Heart», стартовавший в чартах Великобритании намного ниже 10 места. В июне 2010 года Кайли выпустила сингл «All the Lovers», первую студийную запись 2007 года. Вышедший 4 июля 2010 года в Великобритании и 5 июля в континентальной Европе 11-й студийный альбом Кайли Миноук «Афродита» не содержит экспериментов, как и два предыдущих лонгплея, но возвращает во времена диска Кайли с претензией на звук 1980-х годов. В 2014 году Кайли выпустила первый сингл с нового альбома «Into the Blue», являющийся совместной работой с музыкантом Уильям. Альбом «Kiss Me Once» записывался с весны 2012 года. Дискография Кайли Минок насчитывает множество альбомов. Из них 1988 года «Кайли», 1989 года «Enjoy Yourself», 1990 года «Rhythm of Love», 1991 года «Let's Get to It», 1994 года «Кайли Минок», 1997 года «Impossible Princess», 2000 года «Light Years», 2001 года «Favor», 2003 года «Body Language», 2007 года «X», 2010 года «Афродита», 2014 года «Kiss Me Once» и 2015 года «Кайли Крисмас». Кайли Минок известна множеством треков, из них «The Locomotion», «Show Be So Lucky», «Come Into My World» и огромным количеством других песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кайли Минок и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кайли Минок прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафует. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
3: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217-07-22-35. Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: В конце 20 века оказывается, что в Нью-Йорке живут не только обычные граждане, но и привидения. Многомиллионное население не может противостоять натиску сверхъестественного. В конце концов, на пути бесчисленных монстров не остается никого, кроме троих ученых, парапсихологов, которым известно все о потустороннем мире. Правда, только в теории. И теперь им придется оставить пыльные кабинеты и применить свои знания на практике. Саундтрек к фильму «Охотники за привидениями».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 28 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается дождь. Атмосферное давление 733 мм ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 6 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа сообщила о проведении гербицидной обработки от борщевика Сосновского. Работы пройдут до 1 июня включительно при благоприятных погодных условиях. Обработка затронет улицы Энергетиков, Молодежная, Ломоносова, Студгородок, Мелиораторов, Механизаторов, Учхоз, Переулок Светлый, Проспект Васильева и другие территории города. Используется препарат «Магнум», разрешенный к применению в населенных пунктах.

него класс опасности для человека и для пчел третий, умеренно опасный. В связи с этим устанавливаются ограничения. Погранично-защитная зона для пчел составляет 2-3 километра. Срок изоляции пчел в ульях – до суток. Людям можно находиться на обработанных участках не ранее, чем через 15 дней. Также запрещены сбор дикорастущих грибов и ягод, сенокошение и выпас скота в сезон обработок. В Валдайском округе ликвидировано возгорание техники. Инцидент произошел в деревне Ижицы. Там загорелся экскаватор. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно справились с огнем. В результате возгорания уничтожены сгораемые детали машины. Общая площадь повреждения составила 4 квадратных метра. Стоит отметить, что в происшествии никто не пострадал, погибших и травмированных нет. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания. Жителям и гостям округа напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации техники. При первых признаках возгорания немедленно вызывайте пожарную охрану. Суд вынес приговор по делу о тяжком преступлении, совершенном в поселке Крестцы. Двое жителей признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группы лиц. Действия подсудимых привели к смерти потерпевшего. Инцидент произошел осенью 2025 года. В ходе ссоров в квартире обвиняемые нанесли множество ударов потерпевшему. Кроме того, один из осужденных признан виновным в краже мобильного телефона, вторая – в хищении крупной суммы денег у знакомой в Валдае. Суд назначил наказание первому 8 лет 3 месяца колонии строгого режима, вторая получила 7 лет 2 месяца колонии общего режима. В эти выходные стартует юбилейный 5-й по счету проект «Новгородское лето». Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов. Все лето, каждые выходные на главных площадках Валдая, в летнем парке, на набережных, на поляне сказок, в Соловьевском парке, а также на стадионе и у Подковы гостей ждет насыщенная программа. Фестивали и ярмарки декоративно-прикладного творчества, яркие концертные программы, увлекательные игры для детей, литературные встречи и футбольные матчи. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка, щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35. Волны настроения и музыки на Валдай ФМ.
1: На Валдай ФМ день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 28 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кайли Минок сегодня отмечает свой день рождения. Кайли Энн Минок родилась 28 мая 1968 года в Мельбурне, Австралия. Австралийская певица, автор песен и актриса. Сестры Минок начали свою карьеру детьми. И с 1976 года Кайли участвовала в мыльных операх «Skyways», «The Sullivans» и «The Henderson Kids», но не привлекли к себе особого внимания. Дуэт с тогдашним бойфрендом Джейсоном Донованом с песней «Especially for you», особенно для тебя, был главным хитом Великобритании в начале 1989 года. В 1989 году Кайли Минок снялась в фильме «Преступники», который рассказывает о молодой девушке, выросшей в Австралии в конце 1950-х годов. Его выход на экраны совпал с ростом ее популярности в сериале «Соседи», в котором она прекратила сниматься в конце 1988 года, чтобы полностью сконцентрироваться на своей музыкальной карьере. И хотя оба фильма стали объектом насмешливых комментариев критиков, это было коммерческим успехом. Первый альбом Кайли называется «Кайли», занял первое место в британском чарте альбомов и стал самым продаваемым альбомом года. А в 1994 году вышел ее пятый сольный альбом «Кайли Миноук». Мировые продажи альбома достигли 2,5 миллионов копий, а сингл «Confide in Me» 5 недель занимал первые места в чартах Австралии. В 1997 году певица выпустила седьмой по счету альбом «Impossible Princess», ставший платиновым. Следующей работой Минок стал альбом «Body Language», вышедший в свет в 2003 году. Первый сингл с альбома «Slow» в 2004 году принес певице номинацию на премию Грэмми в категории «Лучшая танцевальная запись». Клип на эту песню снимался в Барселоне, в спортивном бассейне, построенном для Олимпийских игр 92 года. Альбом имел более синтезаторное звучание, а в своем имидже певица обратилась к образу актрисы Джины Лолобриджиды. Осенью 2007 года вышел альбом под названием X. Альбом неуверенно вел себя в чартах, так же как и первый сингл True Hurt, стартовавший в чартах Великобритании намного ниже 10 места. В июне 2010 года Кайли выпустила сингл All The Lovers, первую студийную запись 2007 года. Вышедший 4 июля 2010 года в Великобритании и 5 июля в континентальной Европе 11-й студийный альбом Кайли Минок Афродита не содержит экспериментов, как и два предыдущих лонгплея, но возвращает во времена диска Кайли с претензией на звук 1980-х годов. В 2014 году Кайли выпустила первый сингл с нового альбома Into the Blue, являющийся совместной работой с музыкантом Уильям. Альбом Kiss Me Once записывался с весны 2012 года. Дискография Кайли Минок насчитывает множество альбомов. Из них 1988 года Кайли, 1989 года Enjoy Yourself, 1990 года Rhythm of Love, 1991 года Let's Get to It, 94 года Кайли Минок, 97 Impossible Princess, 2000 года Light Years, 2001 года Favor, 2003 года Body Language, 2007 года X, 2010 года Aphrodite, 2014 года Kiss Me Once и 2015 года Kylie Christmas. Кайли Минок известна множеством треков, из них The Locomotion, Show Be So Lucky, Come Into My World и огромным количеством других песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кайли Минок и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кайли Минок прямо сейчас.

0: на Валдай ФМ.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай ФМ 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Зохан – израильский командос, агент Моссада и антитеррорист. Во время захвата известного мирового преступника инсценирует собственную гибель, дабы завязать героическим прошлым и осуществить свою давнюю мечту – стать стилистом в Нью-Йорке, вооружившись ножницами и желанным руководством. Он решает начать свою карьеру в небольшом салоне. Слава о повышении внимания к деталям и оказании особого сервиса быстро распространяется среди представительниц прекрасного пола, и желающих оказаться в его кресле становится пруд-пруди. Но внезапно его узнают, и над романтически настроенным Зоханом нависает угроза потерять не только полюбившуюся карьеру, но и на этот раз собственную жизнь. Саундтрек к фильму «Не шутите с Зоханом».

0: прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
1: Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
0: Вы слушаете Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, в нынешних геополитических условиях как никогда важна роль механизмов регионального сотрудничества. Президент ранее отмечал, региональные связи имеют важное значение, по сути являясь фундаментом для устойчивого развития всего комплекса межгосударственных отношений. Российский лидер в этой связи выделил прежде всего Евразийский экономический союз, очередной саммит которого открывается сегодня в Астане, а также Содружество независимых государств, Организацию договора о коллективной безопасности, Шанхайскую организацию сотрудничества и совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Формат Россия-Центральная Азия. Добавлю, Владимир Путин не раз подчеркивал, в глобальном геополитическом пространстве происходят стремительные изменения. Многополярный мир стал реальностью. Вместе с тем, модель глобального развития будет устойчивой и справедливой, только если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, учитывая интересы всех стран. Порядка 60 миллионов тонн зерна экспортирует Россия по итогам текущего сельскохозяйственного года, который завершился

0: 30 июня. Отмечается динамика экспорта продукции агропромышленного комплекса в нынешнем году лучше, чем годом ранее. Выручка уже выросла почти на четверть. Качественным изменением структуры экспорта в агропромышленном комплексе называется рост поставок продукции агротехнологий. Ранее отечественные производители практически не были представлены в данном сегменте. Теперь же поставляют на внешние рынки семена, генетический и племенной материал. За прошлый год экспорт по данным позициям вырос почти на 40%. Также в последние годы в стране создаются агробиотехнопарки, в которых представители науки и бизнеса работают над развитием того или иного наука или капиталоемкого направления в агропромышленном комплексе. Выборы депутатов Государственной Думы России будут самой сложной избирательной кампанией за последние годы. Как заявили в Центральной избирательной комиссии, российская система доказала свою надежность и устойчивость в условиях специальной военной операции. Основные усилия сегодня направлены вглубь страны на повышение доверия к отечественным выборам. Напомню, ранее Владимир Путин выразил уверенность, все попытки навредить будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам и людям дела. По состоянию на 1 января текущего года в России зарегистрировано свыше 111 миллионов избирателей. В единый день голосования, который намечен на 20 сентября, им предстоит выбрать новый 9-й состав Государственной Думы, а также принять участие более чем в 2000 избирательных кампаний различных уровней, в том числе в прямых выборах высших должностных лиц регионов в 8 субъектах России. Число зумеров-предпринимателей в России растет быстрее молодежного, малого и среднего бизнеса в целом. Как сообщили в корпорации малого и среднего предпринимательства, за год общая численность бизнесменов в возрасте до 35 лет выросла на 4% и превысила 1 миллион человек. За этот же период количество зумеров увеличилось на 15%, а представители поколения Альфа, то есть 14-15-летних, на 9%. Отмечается, зумеры выбирают IT, связь, науку и производство. Представители поколения Альфа чаще начинают в торговле недвижимости. Этому способствует относительно низкий порог входа и возможность вести продажи через маркетплейсы. Сегодня наблюдается трансформация сектора малого и среднего предпринимательства и переток представителей делового сообщества из торговли в отрасли экономики предложений. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 90 копеек. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 72 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить!
2: Где там ремень?
1: Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
3: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720.

0: реклама на Валдай ФМ.
1: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
2: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
1: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: История о бедной семье, пытающейся свести концы с концами, живущей в далекой глубинке. И все надежды семьи выбраться из тяжелого положения были связаны с принцем-чемпионом скачек, пока он не был украден за день до новогодней гонки. Дети решают найти конокрадов Буша. Приключение приведет их в Голубые горы, где им придется применить навыки аборигенов, чтобы выжить и выследить воров. Саундтрек к фильму «Рождество в Буше».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа сообщила о проведении гербицидной обработки от борщевика сосновского. Работы пройдут до 1 июня включительно при благоприятных погодных условиях. Обработка затронет улицы Энергетиков, Молодежная, Ломоносова, Студгородок, Мелиораторов, Механизаторов, Учхоз, переулок Светлый, проспект Васильева и другие территории города. Используется препарат «Магнум», разрешенный к применению в населенных пунктах. Его класс опасности для человека и для пчел третий, умеренно опасный. В связи с этим устанавливаются ограничения. Погранично-защитная зона для пчел составляет 2-3 километра. Срок изоляции пчел в ульях – до суток. Людям можно находиться на обработанных участках не ранее, чем через 15 дней. Также запрещены сбор дикорастущих грибов и ягод, сенокошение и выпас скота в сезон обработок. В Валдайском округе ликвидировано возгорание техники. Инцидент произошел в деревне Ижицы. Там загорелся экскаватор. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно справились с огнем. В результате возгорания уничтожены сгораемые детали машины. Общая площадь повреждения составила 4 квадратных метра. Стоит отметить, что в происшествии никто не пострадал, погибших и травмированных нет. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания. Жителям и гостям округа напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации техники. При первых признаках возгорания немедленно вызывайте пожарную охрану. Суд вынес приговор по делу о тяжком преступлении, совершенном в поселке Крестцы. Двое жителей признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группы лиц. Действия подсудимых привели к смерти потерпевшего. Инцидент произошел осенью 2025 года. В ходе ссоров в квартире обвиняемые нанесли множество ударов потерпевшему. Кроме того, один

осужденных признан виновным в краже мобильного телефона. Вторая – в хищении крупной суммы денег у знакомой в Валдае. Суд назначил наказание первому 8 лет 3 месяца колонии строгого режима, вторая получила 7 лет 2 месяца колонии общего режима. В эти выходные стартует юбилейный 5-й по счету проект «Новгородское лето». Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов. Все лето, каждые выходные на главных площадках Валдая, в Летнем парке, на набережных, на Поляне сказок, в Соловьевском парке, а также на стадионе и у Подковы гостей ждет насыщенная программа. Фестивали и ярмарки декоративно-прикладного творчества, яркие концертные программы, увлекательные игры для детей, литературные встречи и футбольные матчи. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
8: 9217 07 22.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 28 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кайли Минок сегодня отмечает свой день рождения. Кайли Энн Минок родилась 28 мая 1968 года в Мельбурне, Австралия. Австралийская певица, автор песен и актриса. Сестры Минок начали свою карьеру детьми. И с 1976 года Кайли участвовала в мыльных операх «Skyways», «The Sullivans» и «The Henderson Kids», но не привлекли к себе особого внимания. Дуэт с тогдашним бойфрендом Джейсоном Донованом с песней «Especially for you», «Особенно для тебя», был главным хитом Великобритании в начале 1989 года. В 1989 году Кайли Минок снялась в фильме «Преступники», который рассказывает о молодой девушке, выросшей в Австралии в конце 1950-х годов. Его выход на экраны совпал с ростом ее популярности в сериале «Соседи», в котором она прекратила сниматься в конце 1988 года, чтобы полностью сконцентрироваться на своей музыкальной карьере. И хотя оба фильма стали объектом насмешливых комментариев критиков, это было коммерческим успехом. Первый альбом Кайли называется «Кайли», занял первое место в британском чарте альбомов и стал самым продаваемым альбомом года. А в 1994 году вышел ее пятый сольный альбом «Кайли Миноук». Мировые продажи альбома достигли 2,5 миллионов копий, а сингл «Confide in Me» 5 недель занимал первые места в чартах Австралии. В 1997 году певица выпустила седьмой по счету альбом «Impossible Princess», ставший платиновым. Следующей работой Минок стал альбом «Body Language», вышедший в свет в 2003 году. Первый сингл с альбома «Slow» в 2004 году принес певице номинацию на премию Грэмми в категории «Лучшая танцевальная запись». Клип на эту песню снимался в Барселоне, в спортивном бассейне, построенном для Олимпийских игр 92 года. Альбом имел более синтезаторное звучание, а в своем имидже певица обратилась к образу актрисы Джины Лолобриджиды. Осенью 2007 года вышел альбом под названием X. Альбом неуверенно вел себя в чартах, так же как и первый сингл True Hearts, стартовавший в чартах Великобритании намного ниже 10 места. В июне 2010 года Кайли выпустила сингл All The Lovers, первую студийную запись 2007 года. Вышедший 4 июля 2010 года в Великобритании и 5 июля в континентальной Европе 11-й студийный альбом Кайли Минок Афродита не содержит экспериментов, как и два предыдущих лонгплея, но возвращает во времена диска Кайли с претензией на звук 1980-х годов. В 2014 году Кайли выпустила первый сингл с нового альбома Into the Blue, являющийся совместной работой с музыкантом Уильям. Альбом Kiss Me Once записывался с весны 2012 года. Дискография Кайли Минок насчитывает множество альбомов. Из них 1988 года Кайли, 1989 года Enjoy Yourself, 1990 года Rhythm of Love, 1991 года Let's Get to It, 1994 года Кайли Минок, 1997 Impossible Princess, 2000 года Light Years, 2001 года Favor, 2003 года Body Language, 2007 года X, 2010 года Афродита, 2014 года Kiss Me Once и 2015 года Кайли Крисмас. Кайли Минок известна множеством треков, из них The Locomotion, Show Be So Lucky, Come Into My World и огромным количеством других песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кайли Минок и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кайли Минок прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 9217-07-22-35.
5: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM 101.

фильм рассказывает реальную историю загадочного Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, преуспевающего фабриканта, спасшего во время Второй мировой войны почти 1200 евреев. Саундтрек к фильму «Список Шиндлера».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 28 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается дождь. Атмосферное давление 733 мм ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 6 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону +7 921 707 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником. Он отметил их вклад в обеспечение безопасности страны. День пограничника отмечается в России сегодня, 28 мая. На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу, сказал Путин. Он отметил, что пограничники испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни. В памяти народа навечно остались мужество и стойкость пограничников, которые в июне 1941 года задержали продвижение нацистов. В первые часы, дни и недели боев они внесли огромный вклад в срыв планов германского командования, подчеркнул президент. Путин пожелал пограничникам новых успехов в службе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также поздравил пограничников и отметил, что они первыми встречают опасность. Силы ПВО за ночь сбили 62 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, сообщила Минобороны. Тем временем были уничтожены офицеры 3-го батальона 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в результате удара по командному пункту на Сумском направлении. Вооруженные силы России взяли под контроль Гранов в Харьковской области и развивают наступление на важную для вооруженных сил Украины казачью Лопань, где сосредоточены основные силы и средства украинских боевиков, и также он является логистическим центром для снабжения украинских боевиков в данном районе. Мошенники начали предлагать родителям России организацию выпускных мероприятий под ключ со скидкой до 50%. Аферисты берут предоплату, а затем пропадают, рассказали в Роскачестве. В закрытых чатах и тематических группах появились объявления о проведении выпускных по низким ценам. Родителям предлагают полный пакет, праздничное меню ведущего, фотографа и даже шоу-программу для выпускников. Не желая упустить уникальную возможность, родители переводят предоплату. От нескольких десятков до сотен тысяч рублей, отмечают они. При этом мошенники давят на родителей.

0: сжатостью сроков скидок и требованиями предоплат. Сразу после поступления денег аферисты перестают выходить на связь, блокируют чат и удаляют объявления. Связаться с ними и вернуть средства практически невозможно. В Роскачестве рекомендуют, чтобы не попасть на обман, проверять площадку, где планируется мероприятие, не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты. Назойливые рекламные звонки без согласия абонента незаконны, и с сентября минувшего года у граждан появился способ отключить их мгновенно, напомнил вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев. У абонента есть право отключить массовые обзвоны через личный кабинет оператора или самозапрет на госуслугах. Этот вариант работает мгновенно, пояснил эксперт. Каждый такой звонок грозит компании штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, а при рекламе кредитов – до 1 миллиона 600 тысяч. Жалобу можно подать в ФАС, приложив детализацию, скриншот и запись разговора. Также стоит обращаться в Роскомнадзор, если звонящий использует личные данные без разрешения. Новые правила позволяют защититься от спама без долгого ожидания. Курс доллара на сегодня 70.90, курс евро 82.72. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Рай FM. Зарубежные новинки. FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите. Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков. На Валдай.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение.
4: Весеннее настроение на Валдай FM.
5: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 28 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кайли Минок сегодня отмечает свой день рождения. Кайли Энн Минок родилась 28 мая 1968 года в Мельбурне, Австралия. Австралийская певица, автор песен и актриса. Сестры Минок начали свою карьеру детьми, и с 1976 года Кайли участвовала в мыльных операх «Skyways», «The Sullivans» и «The Henderson Kids», но не привлекли к себе особого внимания. Дуэт с тогдашним бойфрендом Джейсоном Донованом с песней «Especially for you», «Особенно для тебя», был главным хитом Великобритании в начале 1989 года. В 1989 году Кайли Минок снялась в фильме «Преступники», который рассказывает о молодой девушке, выросшей в Австралии в конце 1950-х годов. Его выход на экраны совпал с ростом ее популярности в сериале «Соседи», в котором она прекратила сниматься в конце 1988 года, чтобы полностью сконцентрироваться на своей музыкальной карьере. И хотя оба фильма стали объектом насмешливых комментариев критиков, это было коммерческим успехом. Первый альбом Кайли называется «Кайли», занял первое место в британском чарте альбомов и стал самым продаваемым альбомом года. А в 1994 году вышел ее пятый сольный альбом «Кайли Миноук». Мировые продажи альбома достигли 2,5 миллионов копий, а сингл «Confide in Me» 5 недель занимал первые места в чартах Австралии. В 1997 году певица выпустила седьмой по счету альбом «Impossible Princess», ставший платиновым. Следующей работой Минок стал альбом «Body Language», вышедший в свет в 2003 году. Первый сингл с альбома «Slow» в 2004 году принес певице номинацию на премию Грэмми в категории «Лучшая танцевальная запись». Клип на эту песню снимался в Барселоне, в спортивном бассейне, построенном для Олимпийских игр 92 года. Альбом имел более синтезаторное звучание, а в своем имидже певица обратилась к образу актрисы Джины Лолобриджиды. Осенью 2007 года вышел альбом под названием X. Альбом неуверенно вел себя в чартах, так же, как и первый сингл «Two Hearts», стартовавший в чартах Великобритании намного ниже 10 места. В июне 2010 года Кайли выпустила сингл «All the Lovers», первую студийную запись 2007 года. Вышедший 4 июля 2010 года в Великобритании и 5 июля в континентальной Европе 11-й студийный альбом Кайли Миноук «Афродита» не содержит экспериментов, как и два предыдущих лонгплея, но возвращает во времена диска Кайли с претензией на звук 1980-х годов. В 2014 году Кайли выпустила первый сингл с нового альбома «Into the Blue», являющийся совместной работой с музыкантом Уильям. Альбом «Kiss Me Once» записывался с весны 2012 года. Дискография Кайли Минок насчитывает множество альбомов. Из них 1988 года «Кайли», 1989 года «Enjoy Yourself», 1990 года «Rhythm of Love», 1991 года «Let's Get to It», 1994 года «Кайли Минок», 1997 «Impossible Princess», 2000 года «Light Years», 2001 года «Favor», 2003 года «Body Language», 2007 года «X», 2010 года «Афродита», 2014 года «Kiss Me Once» и 2015 года «Кайли Крисмас». Кайли Минок известна множеством треков, из них «The Locomotion», «Show Be So Lucky», «Come Into My World» и огромным количеством других песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кайли Минок и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кайли Минок прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут. Но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Унились друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Весеннее настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Прямое включение.
2: Добрый день, уважаемые депутаты, приглашенные. Начинаем заседание Новгородской областной думы. На заседании думы присутствуют 25 человек, депутатов. Кворум имеется, можем приступить к работе. Заседание областной думы объявляется открытым.

заседании Новгородской областной думы принимает участие губернатор Новгородской области Дронов Александр Валентинович, сенатор Российской Федерации Дитрих Евгений Иванович, сенатор Российской Федерации Писарева Елена Владимировна, представители органов государственной власти Новгородской области, судебной власти, федеральных органов исполнительной власти, прокуратуры области, органов местного самоуправления, участники специальной военной операции, представители общественности и бизнеса, средства массовой информации и другие приглашенные. Переходим к повестке дня. Проект основной повестки дня содержит 45 вопросов. Проект дополнительный.

сегодняшней повестки дня два вопроса. Пятый вопрос. Проект основной повестки дня снят с рассмотрения. Предлагается второй вопрос проекта дополнительной повестки дня рассмотреть после 13-го вопроса проекта основной повестки дня. Вопросы с 15 по 25 и с 38 по 44 об изменении статусов сельских населенных пунктов Старорусского и Окуловского района районов Новгородской области решением Комитета Новгородской областной думы по законодательству и местному самоуправлению предлагается объединить в один вопрос в связи с идентичностью содержащихся в них положений. Также на основании решения Комитета Новгородской областной думы по законодательству и местному самоуправлению в связи с идентичностью содержащихся в них положений предлагается объединить в один вопрос вопросы с 28 по 37 об упразднении населенных пунктов статусов населенных пунктов Валдайского и Любытинского районов Новгородской области. Уважаемые депутаты, есть еще другие предложения? Нет предложений. Прошу проголосовать за повестку дня заседания Новгородской областной думы.

0: Принято. Спасибо. Уважаемые депутаты, нам необходимо утвердить регламент работы. Совет Думы определил следующий регламент работы. По первому вопросу, по предложению Александра Валентиновича, для обсуждения отчета губернатора Новгородской области предоставляется до 40 минут. По второму вопросу повестки дня, правительственная часть по теме вопроса социальной защиты населения Новгородской области предлагается докладчику предоставить 20 минут. После выступления докладчика предлагается выступление председателя профильного комитета Новгородской областной думы, которому предлагается для выступления 5 минут. Каждой фракции, а также депутату, не вошедшему ни в одну из фракций, предлагается задать по одному вопросу к докладчику. После рассмотрения первого вопроса предлагается перерыв на 15 минут. Есть другие предложения, уважаемые коллеги? Нет. Предлагается проголосовать за предложенный регламент. Прошу голосовать. Голосуем. Спасибо. Решение принимается. Переходим к рассмотрению повестки дня. В соответствии с федеральным законом об общих принципах организации публичной власти, субъектах Российской Федерации и статьей 31 Устава Новгородской области сегодня мы заслушиваем ежегодный отчет губернатора Новгородской области о результатах деятельности правительства Новгородской области, в том числе по вопросам, поставленным Новгородской областной думой. Уважаемые депутаты, ваши вопросы в установленном порядке 7 мая были направлены губернатору Новгородской области. Ответы на эти вопросы будут направлены вам, уважаемые депутаты, сегодня. Переходим к отчету губернатора Новгородской области Александра Валентиновича о результатах деятельности правительства Новгородской области в 2025 году. Слово предоставляется губернатору Новгородской области Дронову Александру Валентиновичу. Пожалуйста, Александр Валентинович.
1: Уважаемый Юрий Иванович, уважаемые депутаты Новгородской областной думы, дорогие новгородцы, в соответствии с законодательством представляю вам отчет за 2025 год. Впервые, выступая с отчетом в качестве избранного главы региона, я делаю это с особым чувством. Жить и работать в Новгородской области – большая честь и большая ответственность. Это не рядовой субъект Российской Федерации, ни один из. Это родина России, ее гордость, ее слава. Поэтому каждый из нас отвечает за нее не только перед нынешним и будущими поколениями, но и перед нашими великими предками, перед всей страной. Осознание этой ответственности помогает нам преодолевать трудности, двигаться вперед. Вместе мы прошли непростой год. Экономика находилась в режиме охлаждения, возрастало санкционное давление, нам приходилось отражать удары врага. Но тем ценнее результаты, которых нам удалось вместе добиться. Перехожу к фактам. 109% составил индекс промышленного производства за 2025 год. Это лучший показатель в Северо-Западном федеральном округе. И он выше среднероссийского. За этой цифрой работа тысяч людей, стабильность предприятий и способность экономики адаптироваться к новым условиям. Ключевой вклад в его достижение внесли предприятия важнейших для региона отраслей. Крупнейший производитель удобрений ПАО «Акрон», группа компаний «Анима Инфинита», машиностроительная корпорация «Сплав», а также Боровичский комбинат «Огнеупоров», «Биогранкон» «Великий Новгород», НПО «Квант», ОКБ «Планета». Формирование устойчивой модели экономического развития, поддержание занятости, рост зарплат и защита интересов бизнеса – одно из ключевых направлений народной программы правящей партии – экономика развития. Важно, что промышленность региона не просто наращивает объемы производства, а становится технологически более современной. В 2025 году в регионе создан Центр развития промышленной робототехники. На предприятиях запущена программа льготного финансирования проектов по роботизации производств со ставкой 7% годовых. И по итогам года Новгородская область стала победителем федерального конкурса «Столица изобретательства России-2025». В рамках государственной программы развития промышленности в 2025 году поддержку получили 11 предприятий региона. Средства были направлены на приобретение нового оборудования, модернизацию производств, внедрение современных технологий и повышение конкурентоспособности наших компаний. Одним из ключевых проектов остается строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. В 2025 году Новгородская область продолжит работу по синхронизации региональных программ развития инфраструктуры с федеральным проектом ВСМ, подготовке территорий, инженерных решений. Для региона это не только исторический момент. Это стратегически важный проект, который формирует новые возможности для экономики, логистики, инвестиций и развития территорий. Первое место на северо-западе занимает Новгородская область по производству картофеля и второе по производству овощей. Самообеспеченность региона по мясу составляет 220%. О чем это говорит? Это значит только то, что мы снабжаем продукцией не только себя, но и другие регионы страны. В Володарском и Новгородском округах возобновилась работа площадок свинокомплекса «Серебряные пруды». Напомню, это бывший новгородский бекон. И уже в текущем году предприятие планирует произвести более 12 тысяч тонн свинины. На поддержку сельхозтоваропроизводителей в рамках государственной программы развития сельского хозяйства Новгородской области в 2025 году было направлено 482 миллиона рублей. В том числе с помощью государственной поддержки аграриями приобретено более 180 единиц техники и оборудования на сумму свыше 380 миллионов рублей. Фермеры вносят серьезный вклад в экономику отрасли – 11,3%. И таких результатов удалось достичь, в том числе благодаря государственной поддержке малых форм хозяйствования, которая в отчетном году составила 170 миллионов рублей. 715,5 миллионов рублей было направлено в рамках программы комплексного развития сельских территорий на улучшение жилищных условий граждан, благоустройство населенных пунктов, развитие инфраструктуры. Потому что развитие села – это не только экономика. В первую очередь, это качество жизни людей. ...1,2% составляет безработица в Новгородской области. И этот показатель значительно ниже среднероссийского. Мы создаем рабочие места с достойной заработной платой. А динамика роста доходов населения позволила региону занять 13 место в общероссийском рейтинге. До 13 миллиардов рублей на 12% в минувшем году выросли налоговые и неналоговые поступления в бюджеты муниципалитетов. План по доходам консолидированного бюджета составил 58 миллиардов рублей и был выполнен в полном объеме. В том числе благодаря налоговой дисциплине новгородских предприятий. При этом, как вы прекрасно знаете, бюджет сохранил социальную направленность. Большая его часть, 49,2 миллиарда рублей, была направлена на помощь гражданам, улучшение медицины, образования, среды для жизни, культуру. И это дает результаты. Здоровье человека – одно из ключевых направлений народной программы партии «Единая Россия» и работы правительства Новгородской области. 47 новых ФАПов и врачебных амбулаторий открыто за прошлый год в малых населенных пунктах. Завершено строительство крупнейшего медицинского объекта региона – новой детско-взрослой поликлиники в Боровичах стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Для жителей это возможность получать современную диагностику рядом с домом, не выезжая в областной центр. Мы значительно укрепили Новгородский областной перинатальный центр. Учреждение оснащено 156 единицами высокотехнологичного оборудования. А за этими цифрами здоровье будущих мам, безопасность родов, жизнь новорожденных детей, а значит, уверенность семей в завтрашнем дне. Изменения происходят не только в областном центре. В Старой Руси после капитального ремонта открылась обновленная детская поликлиника. Полностью модернизированы кабинеты врачей, лаборатория, зал лечебной физкультуры и другие помещения. 254 медицинских работника приехали в прошлом году жить и работать в Новгородскую область. И это на 10% больше, чем годом ранее. Мы вдвое увеличили количество целевых мест в медицинских вузах. Уже второй год подряд реализуется программа поддержки лучших специалистов. Статус «Новгородская медицинская сестра» и «Новгородский медицинский брат» с выплатами от 100 до 300 тысяч рублей получили 60 человек. Более 7 тысяч жителей региона прошли комплексное обследование в рамках проекта «Здоровая семья». Уникальность проекта в том, что вся семья может пройти специалистов самого разного профиля за один день. И в текущем году проект будет расширен, чтобы еще больше людей смогли вовремя получить квалифицированную профилактическую помощь. 6 дополнительных выплат при рождении детей введены в Новгородской области за прошлый год. Информация представлена на слайде. 66 мер поддержки федерального, регионального и муниципального уровней предоставляется участникам специальной военной операции и их детям. На встречах с членами семей наших ребят я вижу, что проактивный режим работы дает значимый результат. Более 10 тысяч обращений поступило в 2025 году в филиал фонда «Защитники Отечества» в Новгородской области. Положительное решение найдено в 95% случаев. Остальные вопросы находятся в работе. Только на базе филиала фонда оказано почти 1500 психологических консультаций. Но главное в этой работе – это не цифры, а отсутствие формального подхода. И эта задача стоит перед нашим филиалом фонда. Свыше 300 ветеранов региона в прошлом году прошли углубленную диспансеризацию. Около 100 человек – медицинскую реабилитацию. Благодаря правительству Новгородской области ветеранам специальной военной операции стало доступно бесплатное зубопротезирование. Защитники и члены их семей также могут лечить зубы за счет средств регионального бюджета. Более 25 домов и квартир адаптированы под индивидуальные нужды ветеранов с инвалидностью. Устанавливается специализированная мебель, система «Умный дом», рабочее место с компьютером и многое другое. Ветеранам СВО выдано 3 автомобиля с ручным управлением. Более 40 тысяч жителей стали постоянными участниками региональной программы «Активное долголетие». В программу входят не только культурные, спортивные, оздоровительные мероприятия, но и современные нейротренировки для сохранения когнитивного здоровья, психологические тренинги, курсы финансовой и компьютерной грамотности, правильного питания. Более 2500 жителей старшего возраста получают профессиональный социальный уход на дому. Продолжаем создавать комфортные условия для проживания в домах социальной заботы. В прошлом году завершили ремонты в Подорском и Демянском округах. На второе место в России вышла Новгородская область по уровню трудоустройства выпускников колледжей на первое рабочее место. Регион занял 15-е место по результатам мотивирующего мониторинга эффективности управления образованием. Новгородская область уверенно входит в топ-25 регионов Российской Федерации по качеству образования. И, как говорил ранее, места, рейтинги, победы в конкурсах, они очень важны для нас. Но это не самоцель, а всего лишь измерительный инструмент. Пятьдесят шесть школьных зданий отремонтированы, начиная с 2022 года. В них обучается 29 тысяч детей и работает около 2000 педагогов. Только за прошлый год обновили 15. В Великом Новгороде открыта новая школа на 1500 мест, крупнейшая в регионе. Идет активная подготовка к старту строительства школы для талантливых детей в областном центре и в Валдае. 14 детских садов в 9 муниципальных округах мы капитально отремонтируем в ближайшие 2 года в рамках стартовавшей в регионе программы. В 2025 году приведены в порядок первые 2 дошкольных учреждения. Эта тема находится на моем личном контроле, потому что вопрос уверенности молодых семей в будущем региона. 15 миллионов рублей направлено на прямую поддержку и поощрение молодых педагогов. В рамках программы «Народный новгородский учитель». В прошлом году введена единовременная выплата в 500 тысяч рублей для лучших специалистов, получивших этот статус. Более 1,3 миллиардов рублей выделено в прошлом году из федерального бюджета на строительство в рамках проекта «Город-университет» современного кампуса в Великом Новгороде. Проезжая по улице Большая Санкт-Петербургская, каждый новгородец может увидеть, как оно идет. В Великом Новгороде продолжается развитие научно-технологической инфраструктуры. Ведется строительство центра полупроводникового материаловедения, канатной дороги, объектов ИНТЦ «Интеллектуальная электроника Валдай», а также продолжается благоустройство университетской набережной. Эти проекты формируют новую технологическую специализацию региона и создают условия для подготовки высококвалифицированных кадров. Ни одного случая возгорания леса не зафиксировано в регионе в 2025 году. Этот успех обусловлен не только благоприятными погодными условиями, но и грамотной работой Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства, экологии, Рослесхоза, специалистов лесного хозяйства. И такого результата мы добились впервые за 35-летнюю историю наблюдения. При этом мы продолжаем активно заниматься восстановлением зеленых насаждений. В 2025 году было принято решение о строительстве современного тепличного комплекса полного цикла для производства качественного посадочного материала. Дополнительно, в рамках подготовки будущих насаждений уже в этом году планируется заготовить около 40 тонн семян хвойных пород дерева. К сожалению, в этом году ситуация с пожарами иная, и она требует от нас максимальной консолидации всех сил и ресурсов для стабилизации положения. Почти 4000 домовладений подключены к природному газу в 2025 году. В 21 населенный пункт голубое топливо пришло впервые. На данный момент построено уже более половины новгородского участка газопровода до Пестова. После его завершения возможность подключиться к газу получит более 900 домов и квартир. На газ будет переведено 13 котельных. В 2025 году завершены работы на линиях электропередачи в Любытине и Миронегах. Продолжаются в Батецком и Акуловском округах. Завершить работы планируется в текущем году. В 2026 году работы будут вестись на 11 линиях электропередач. В первую очередь это позволит снизить количество аварийных отключений, повысить надежность электроснабжения жителей и предприятий региона. Более 4000 человек, проживающих в 127 населенных пунктах, получат качественное электроснабжение. Около 70% региональных трасс приведены в нормативное состояние. Только за 2025 год отремонтировано 238 километров автомобильных дорог и 7 мостов. Например, сейчас на автомобильной дороге Саваницко-Выбитие активно ведутся ремонтные работы. Этот вопрос был поднят на моей встрече с жителями Шинского муниципального округа. В социальных сетях ко мне также обратились жители Чудовского округа по вопросу ремонта дороги регионального значения, соединяющего деревню Лука-2 с железнодорожной станцией Волхов-Мост. Ширина проезжей части была недостаточна для безопасного проезда транспорта. Благодарю жителей и нашу общественность за неравнодушие. По моему поручению проект скорректирован, и сейчас подрядчик продолжает работу. Более 400 тысяч квадратных метров жилья введено в прошлом году. Для тысяч семей это новые квартиры, новые возможности, это уверенность в будущем. И Новгородская область входит в число лидеров по темпам ввода жилья. Свыше 450 инициатив граждан по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий на 483 миллиона рублей были поддержаны в 2025 году в рамках программы формирования комфортной городской среды и практики инициативного бюджетирования. Треть жителей нашего региона приняли участие в голосовании. В прошлом году по инициативе новгородцев реализованы проекты благоустройства в Великом Новгороде и наших муниципалитетах. Обновлены общественные пространства, созданы спортивные детские площадки, благоустроены территории школ и жилых кварталов, отремонтированы сельские дома культуры. В конкурсном отборе приняли участие десятки тысяч жителей региона. Это показатель высокой вовлеченности людей в развитие своей территории. 5 проектов в прошлом году стали победителем всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. А это значит только то, что в текущем году появятся новые комфортные общественные пространства в Боровичах, Пестове, Чудове, Хвойной и Любытине. Не менее 20 раз за год каждый житель Новгородской области посещает культурные мероприятия. Ключевым событием культурной повестки прошлого года стало празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Более 2500 мероприятий, от памятных акций до крупных концертных и просветительских проектов, объединили жителей всех муниципалитетов области. Участие в акции «Бессмертный полк» приняли более 42 тысяч человек. Для сравнения, в 2019 году было 25 тысяч участников. Общий охват мероприятий, посвященных юбилею Победы, превысил 600 тысяч посещений. Более 400 представителей киноиндустрии и федеральных СМИ собрал Великий Новгород второй фестиваль молодого кино «Новое движение». Мероприятия фестиваля посетили свыше 29 тысяч человек. Сегодня вечером мы даем старт третьему сезону и приглашаю всех желающих принять в этом участие. Более 6 тысяч зрителей посмотрели спектакли Международного фестиваля театральных искусств имени Федора Михайловича Достоевского, прошедшего на площадках Великого Новгорода и Старой Русы. В этом году впервые площадкой театрального феста станет еще и Валдай. Продолжаем создание современных, доступных пространств для жителей области. В рамках национального проекта «Семья» капитально отремонтирована библиотека в Пестове, начат ремонт Дома культуры в поселке Волод. В Великом Новгороде, Чудове и Сальцах открыты новые модельные библиотеки. Современными инструментами и учебными материалами оснащены детские школы искусств в Демянске и Малой Вишере. На более чем 40 объектах культурного наследия проводились в 2025 году ремонтно-реставрационные работы. В том числе проведена реставрация уникального памятника архитектуры XII века – церкви Петра и Павла на Синичьей горе и консервация часовни-усыпальницы семьи Берг, расположенной рядом с церковью. У 3 объектов культурного наследия в городе Старая Русса в рамках пилотного проекта, инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, появились новые собственники. 2-й год подряд Новгородская область входит в десятку лучших регионов страны по реализации программы «Пушкинская карта». Впервые мы были отмечены среди лидеров по числу созданных детских модельных библиотек. Музей народного деревянного зодчества «Витославлица» вошел в число лучших достопримечательностей страны. Фестивали «Крошево» и «Славиша» стали победителями международной премии, а спектакль «Театра Малый» вошел в Золотой фонд театральных постановок России. Почти 580 миллионов рублей в 2025 году вложено в развитие спортивной инфраструктуры и поддержку спортивных школ. В Великом Новгороде начато строительство центра гимнастики и физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и залом единоборств. Планируем завершить работы в этом году. В Боровичах, Кресах, поселке Пролетарий созданы площадки ГТО. А в Старой Руси оборудована умная спортивная площадка. Более половины жителей региона систематически занимаются спортом. Более 300 официальных соревнований от регионального до международного уровней прошли в области в течение 2025 года. Свыше 400 медалей завоевали новгородские спортсмены. И почти половина из них – это медали высшего достоинства. По 8 видам спорта новгородские спортсмены стали победителями и призерами чемпионатов и первенств мира и Европы. В составе сборных команд России выступал 81 спортсмен Новгородской области по 19 видам спорта. 95 объектов связи построено и модернизировано в регионе в 2025 году. Благодаря федеральным и региональным проектам доступ к устойчивой мобильной связи и высокоскоростному мобильному интернету обеспечен для более чем 1700 жителей области. Более 2700 домохозяйств получили широкополосный доступ к сети интернет. В 23 малочисленных населенных пунктах Боровического, Новгородского, Старорусского округов впервые появились современные услуги связи. Уважаемые депутаты, дорогие новгородцы, все результаты, о которых сегодня шла речь, это результат совместной работы жителей области, муниципальных команд, предприятий, общественных организаций, депутатского корпуса и правительства региона. Мы вместе развиваем экономику, строим инфраструктуру, поддерживаем семьи, создаем возможности для молодежи и повышаем качество жизни людей. И наша главная задача остается неизменной – делать Новгородскую область сильным, современным и комфортным регионом для жизни. Благодарю вас за доверие и совместную работу. Спасибо.
0: Спасибо, Александр Валентинович. Переходим к вопросам, уважаемые депутаты. Вопрос от фракции «Единая Россия», Королев Владимир Евгеньевич, пожалуйста.
2: Уважаемый Александр Валентинович, спасибо за содержательный доклад. Он действительно отражает состояние нашей Новгородской области. И хочу отметить, что фракция «Единая Россия» в тесном контакте вместе со всеми членами правительства работала в 2025 году. И я не уверен, что мы это будем продолжать и в 2026 году. Поэтому только вместе, только вперед на развитие нашей Новгородской области. В прошлом году вы исполняли обязанности, и мы от фракции «Единая Россия» задавали вам вопрос и предложение вносили по решению, когда принимается решение о ремонте школ, детских садов, чтобы в сметный расчет вносились изменения, которых не было в 2024-2023 году по благоустройству прилегающих территорий. На сегодня этот вопрос решен, и мы вот в подтверждение того хотим вам сказать спасибо, что члены правительства при вашей поддержке на просьбе не только фракции «Единая Россия», но и депутатов областной думы реагируют положительно. За это вам спасибо. Сегодня, встречаясь и участвуя в встрече вот наших депутатов в Боровичах, в других районах, когда вы проводите такие вот встречи, много вопросов задают по газификации территории. И когда приезжаешь в населенные пункты, тем более есть проблемы с доставкой там баллонного газа, еще каких-то вопросов задают, а когда? Была принята программа до 2025 года, была корректировка по 2026 году. Мы заявляли, что в 2026 году все центры наши районные, окружные будут газифицированы. На сегодня, я так понимаю, что поменялись соглашения с «Газпромом», да? И у нас на сегодня нет газа в Батецком, Моревском, Подорском, Пестовском, Холмских районах. Но в Пестово практически уже газ пришел, о чем вы сказали в своем докладе. Поделитесь, пожалуйста, вот информацией, какие последние решения приняты по срокам, по возможностям газификации предложения нашей Новгородской области. Хотя мы сегодня по рейтингам по стране, по газификации территорий субъектов, мы входим в четвертую. Тоже, да, вот если мы четвертые, то что же тогда происходит в других регионах? Но они меньше нас волнуют, что вот по Новгородской области. Спасибо.
1: Спасибо, Владимир Евгеньевич. Ну, во-первых, решите поправить. Мы говорили, что программой 26-30 предусмотрена работа по газификации административных центров наших муниципальных округов. И эта работа уже ведется полным ходом, об этом я рассказал в отчете, и мы видим, что уже больше половины новгородского участка до Пестова построено. Рассчитываем осенью ввести газопровод в эксплуатацию и начать подключать домовладение газораспределительной системы. Если говорить про газификацию региона в целом, то действительно у нас есть подписанная программа газоснабжения и газификации Новгородской области на период 2026-2030 года, которая предусматривает газификацию 148 населенных пунктов и строительство 27 межпоселковых газопроводов. Работа эта ведется. Работу эту будем продолжать. И сейчас нашими коллегами из «Газпрома» уже разработана проектно-сметная документация на 23 газопровода. Вопрос вовлеченности, вопрос финансирования и, конечно же, еще раз повторюсь, приоритетная задача, которую я ставлю перед собой и перед своими коллегами, в программу до 30-го года газифицировать административные центры наших округов. Спасибо.
0: Спасибо. Вопрос от фракции «Новые люди». Приходько Илья Викторович, пожалуйста.
3: Александр Валентинович, большое спасибо за доклад. Я хочу обратиться от лица фракции «Новые люди» по проблеме вывоза мусора и состояния контейнерных площадок. Проблема назрела, она действительно волнует жителей по всей Новгородской области, и основные претензии связаны с несвоевременным вывозом отходов, переполнение контейнеров, антисанитарное состояние площадок и недостаточная организация сбора отходов. И, например, обращение в прокуратуру на регионального оператора должного результата не дает. И второе направление – это стихийные свалки. То есть сейчас с приходом тепла начинается активная пора, строительство, ремонт, дачный сезон. И, к сожалению, это традиционно приводит к усилению этой проблемы, да, и к появлению новых несанкционированных свалок и скопления мусора в зеленых зонах. Вот какие меры планируются предпринять для мониторинга и решения вопросов в комплексе? Это и, в первую очередь, настройка работы регионального оператора и управляющих компаний, и решение вопросов по несанкционированным свалкам. Спасибо.
1: Илья Ильич, спасибо за вопрос. Строго на вас посмотрел Сергей Александрович, прокурор Новгородской области. Значит, конечно, абсолютно справедливые замечания и нарекания к работе регионального оператора. Говорить, что нет проблем, ну, будет неправильно и нечестно по отношению к жителям, по отношению друг к другу. Проблемы есть. Мы эти проблемы знаем, и мы эти проблемы стараемся решать. С рекоператором подписано соглашение, в рамках которых рекоператор должен приобретать дополнительную технику для вывоза ТКО. В текущем году запланировано приобретение 6 единиц. 2 уже приобретены. В текущем году мы обустраиваем дополнительно 40 площадок для сбора мусора. И, безусловно, эта работа должна носить и носит системный характер. Мы смотрим, с какой скоростью накапливается мусор, для того, чтобы при необходимости вносить изменения в нормативы вывоза. Работаем в единой информационной системе, куда заносится информация, в том числе прикладываются фото-видеоматериалы, подтверждающие работу рекоператора. Что касается стихийных свалок, то здесь, на мой взгляд, это вопрос культуры, и это вопрос нашего с вами отношения к тому месту, где мы живем. Ну давайте будем честны. Ведь мусор нам привозят не из других регионов. Не из Пскова, не из Вологды, не из Санкт-Петербурга или из Москвы. Мусор оставляют наши же с вами жители. И это вопрос культуры и вопрос отношения к своей земле. Это наша земля, это наша экология, это наша природа, это наше будущее, которое мы оставим своим детям, своим внукам, своим правнукам. И, конечно же, нужно там, больше, может быть, работать с жителями, рассказывать им о том, что если нет площадки, ну, можно взять мусор, вывести на ближайшую площадку. А там, где площадки появляются, не бросать его где-то на обочине, там дорожники пройдут и уберут, а привезти и оставить на специализированном месте. Поэтому работу эту будем продолжать. А что касается комментария, что бесполезно обращаться в прокуратуру, категорически с вами не согласен. Значит, это действенная мера, и наша прокуратура, наши прокуроры оперативно и профессионально реагируют на все обращения и принимают меры прокурорского реагирования. Так ведь, Сергей Александрович? Спасибо.
0: Спасибо, Александр Валентинович. Вопрос от фракции КПРФ. Тихомиров Сергей Иванович, пожалуйста.
4: Добрый день, Александр Валентинович. Большую обеспокоенность вызывает вопрос надежности электроснабжения региона. Этой зимой из снегопадов без света осталось почти 26 тысяч жителей нашей области. Ситуация повторилась в апреле. Из-за благоприятных погодных условий в период пиковых нагрузок участились случайные аварийные отключения. Перебои с подачей электроэнергии. Ну, как пример, в Пестовском округе в последнее время такие перебои стали регулярными. У меня отсюда вопрос. Какие конкретные шаги принимаются для повышения устойчивости и энергетической системы региона к аварийным ситуациям? И планируется ли внедрение современных технологий, мониторинга, автоматизации для оперативного выявления устранения неисправности электросети? Спасибо.
1: Спасибо большое, Сергей Иванович. Очень такой острый вопрос, который, наверное, входит в топ-5 вопросов, которые мне задают жители во всех муниципальных округах. Как мы с вами прекрасно знаем, электросетевой комплекс – это собственность Россети. Финансируются Россети из федерального бюджета. Но живут и страдают наши жители, поэтому это фокус моего личного внимания и фокус внимания правительства Новгородской области. Что делается? Россетями разработана программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области. В прошлом году программа мной утверждена. Это план работ до 2028 года. Он включает в себя не только приобретение новой техники, которую мы с вами наблюдали на площади Софийской Победы. Это в первую очередь, конечно, работа по линиям электропередач. Замена проводов на СИП, замена опор, устройства и замена трансформаторов, подстанций. В прошлом году, как я уже говорил в отчете, работы были завершены в Любытине, работы были завершены на линиях в Валдайском муниципальном округе, в Миронегах. Начали работы на линии Мойка в Батецком муниципальном округе, в Угловке в Акуловском муниципальном округе. И в текущем году 11 линий уйдут в работу. Плюс разрабатывается проектно-сметная документация для продолжения этой работы в 2027 и 2028 году. Результатами работы текущего года мы видим 127 населенных пунктов, около 4000 человек, которые будут подключены к надежной системе электроснабжения. Конечно, дальше будем эту работу продолжать. И здесь хочу поблагодарить депутатский корпус. Мы выделяли средства из регионального бюджета на софинансирование этих программ. Эти предложения были поддержаны. Спасибо большое. Продолжаем работать.
0: Спасибо. Вопрос от фракции ЛДПР. Чурсинов Алексей Борисович. Пожалуйста, Алексей Борисович.
5: Уважаемый Александр Валентинович, спасибо за представленный отчет, но, как вы сказали, отчет – это факт. Это, в принципе, взгляд в прошлое, а хотелось бы вашими глазами заглянуть в будущее. На сегодняшний день предпринимаемые меры для обеспечения безопасности жителей Новгородской области привели к тому, что вводятся ограничения по сотовой связи, вводятся ограничения по интернету, и это акцентировало вопрос, что без интернета и без сотовой связи современный мир невозможен. Мы фактически, когда отключаем доступ к интернету и к сотовой связи, мы нажимаем на стоп, и все останавливается вокруг. Но при этом, если для жителей областного центра, скажем, это временное неудобство, то для многих сельских территорий это достаточно заскорузлый вопрос. Поэтому хотелось бы увидеть будущее. Какие меры планируются для того, чтобы доступ к сети интернет, для того, чтобы доступ к сотовой связи был, в принципе, на всей территории Новгородской области, и радости современного мира мог почувствовать каждый житель, даже находясь глубоко, так сказать, на сельской территории Новгородской области. Спасибо.
1: Спасибо, Алексей Борисович. Острый вопрос. Вы правильно заметили, что ограничение мобильной связи, мобильного интернета, в первую очередь связано с обеспечением безопасности наших предприятий и жителей нашей области. Но в то же время мы же понимаем, что альтернативой беспроводному интернету является интернет высокоскоростной проводной. И ранее в послании мной же даны были поручения Министерства цифрового развития разработать программу и организовать эту работу, начиная прямо с 2026 года. Сейчас работы ведутся в Маловишере, работы ведутся в Сальцах, работы ведутся в Любытине, в Новгородском муниципальном округе. В ближайшее время мы начнем работу в Марево, в Шимске, в Хвойной, в Пестово. И впервые, и здесь опять-таки спасибо большое депутатскому корпусу, мы заложили и выделили средства из регионального бюджета на софинансирование этих мероприятий. Поэтому работу эту будем продолжать. А в планах, чтобы не менее 4000 домохозяйств в текущем году по результату нашей работы смогли получить возможность подключиться к высокоскоростному интернету. Понимаем прекрасно, что, как ранее говорили, автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Что сейчас интернет – это не баловство, а для кого-то очень важная часть жизни. Кто-то работает, кто-то учится. Поэтому, конечно, будем этим заниматься. Спасибо.
0: Спасибо. Вопрос от фракции Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Захаров Николай Иванович. Пожалуйста, Николай Иванович.
6: Александр Валентинович, без политесов. В Новгородской области очень много автомобильных дорог. И опорная сеть автомобильных дорог, я бы так сказал, она приведена в порядок. Но у нас еще остаются региональные, некоторые региональные дороги, которые вообще без асфальтового покрытия. Много очень дорог муниципального назначения без асфальтового покрытия. И вот хотелось бы услышать от вас планы на будущее, как правительство Новгородской области будет решать этот вопрос. Потому что вопрос серьезный, и он вызывает негативное отношение людей, вот когда ездят вот по таким дорогам. Спасибо.
1: Николай, спасибо большое. Как я уже сказал в отчете, на 1 января 2026 года 70% автомобильных дорог находятся в нормативном состоянии. В текущем году будет отремонтировано не менее 100 километров дорог. И работы сейчас ведутся практически в каждом муниципалитете. В рамках работ по содержанию заключены соответствующие контракты между подрядными организациями, между заказчиками. И задействовано в содержании круглогодично, мы говорим про комплекс работ по летнему содержанию, по зимнему, более 230 единиц техники. Работой это будем заниматься. Что касается переводов. Я уже неоднократно говорил о том, что это две стратегии. Переводить из одного типа покрытия в другой. И понятно, что многие хотят. У нас грунт или переходный тип, переведите нам в твердое асфальтобетонное покрытие. Но я считаю, что действительно у нас очень протяженная сеть автомобильных дорог. Более 14 тысяч километров. И в первую очередь необходимо содержать в нормативном состоянии те дороги, которые у нас уже построены или отремонтированы ранее. Где-то подходит межремонтный срок. Несколько всего участков мы переводили, тип покрытия. Значит, первый – это Валдай-Демянск. Убирали железобетонные плиты, и многие из вас ездили по этому участку дороги. Сейчас там замечательное асфальтобетонное покрытие. И второй участок – от Небовича выход на Ленинградскую область, до Бокситогорск. И тоже там был грунтовый проезд. Эти грунтовые разрывы ликвидированы, сейчас там твердое асфальтобетонное покрытие. Пока так. Значит, все остальное делаем в рамках или текущего содержания, или текущих ремонтов. Изменится у нас ситуация с бюджетом, станет больше возможностей. Может быть, какие-то программы будут по линии Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального дорожного агентства. Безусловно, будем участвовать и тогда уже смотреть, какие участки дорог с переходным типом, с грунтом переводить твердое покрытие. Пока работаем только по тем типам, которые у нас есть, в рамках работ по ремонту и содержанию. Спасибо.
0: Спасибо. Вопрос от фракции «Справедливая Россия». Кашицын Александр Павлович. Пожалуйста, Александр Павлович.
7: Александр Валентинович, благодарю вас за подробный отчет. Не согласен с нашим коллегой, что надо смотреть только вперед, надо оглядываться и назад. На протяжении нескольких лет, более 7 лет, медицинское сообщество беспокоит вопрос о кредиторских задолженностях медицинских государственных учреждений. В первую очередь это касается больниц первого-второго уровня. Особенно страдают больницы второго уровня. Эта проблема не дает возможности в должной степени проводить хорошую, качественную техническую модернизацию и материальное обеспечение этих учреждений. Каждое совещание медработников начинается с фразы «растет кредиторская задолженность». Позволю себе напомнить, что основная задача медработников – это лечить и профилактировать те или другие заболевания, а не заниматься кредитами и зарабатыванием денег. Поэтому возникает вопрос. Ваше видение, каким образом можно кардинально решить, а если точнее закрыть данный вопрос, и, возможно, нам нужно обратиться к практикам близлежащих субъектов, где, возможно, данных вопросов нет. Спасибо.
1: Александр Павлович, спасибо за вопрос. Но позвольте с вами не согласиться. Просроченная кредиторская задолженность есть не у всех. и из 45 государственных медицинских организаций она есть только у 10. И проблема, она скорее носит не системный, а управленческий характер. Ну, в частности, Демянская ЦРБ задолженности нет. Благодаря работе медицинского персонала, благодаря эффективному использованию средств МС. И это, прежде всего, финансовая дисциплина. Значит, что касается помощи медицинским учреждениям, то мы ежегодно, и здесь, опять-таки, спасибо депутатскому корпусу, выделяем средства на оплату коммунальных услуг, которые входят в структуру просроченной кредиторской задолженности. И в текущем году также, по итогам 9 месяцев, 3 кварталов, проанализируем, как бюджет исполняется, как программа исполняется. И, конечно же, при необходимости инициируем выделение средств для того, чтобы не допустить просроченной задолженности, в первую очередь, перед коммунальщиками. Спасибо.
0: Спасибо. Вопрос от депутата Новгородской областной думы, не вошедшего ни в одну из фракций. Слово предоставляется Караулову Михаилу Олеговичу. Пожалуйста, Михаил Олегович.
8: Добрый день, уважаемый Александр Валентинович. Добрый день, коллеги. От избирателей поступает множество обращений по работе общественного транспорта, как городского, так и пригородного сообщения. Основные проблемы – несоблюдение графиков движения, частые отмены и изменения маршрутов и переполненность в пиковые часы. Какие меры предпринимаются для улучшения в сфере транспортного обслуживания и как мы, депутаты, можем помочь правительству и губернатору Новгородской области?
1: Михаил Олегович, спасибо большое за вопрос, но на самом деле вы уже помогли. Действительно, это тоже, наверное, вопрос входит в топ-5 при встречах с жителями во всех муниципальных округах. Транспортная работа. И по моему поручению, мои коллеги из Министерства транспорта и дорожного хозяйства проанализировали, а в чем причина? Ну, там, состояние подвижного состава, почему срыв расписания, не выход на линию. И основной причиной, которую называют перевозчики, это нехватка водительского состава. И мы приняли вместе с вами дополнительные меры для поддержки водителей и для поддержки наших перевозчиков. Увеличили субсидию для того, чтобы выровнять среднюю зарплату у водителя. И эта работа, она уже дает первый результат. Мы говорили о том, что запустим в текущем году программу «Новгородский водитель» для привлечения молодых специалистов, чтобы понизить средний возраст работающих на том или ином автотранспортном предприятии. И эта работа тоже уже дает первый результат. Сейчас проходит обучение 17 молодых специалистов, которые после успешной сдачи экзаменов выйдут на наши линии и будут работать в наших предприятиях. Конечно же, работают, но надо будет продолжать. Это и работа с подвижным составом, это работа по подготовке водительского состава, это работа по повышению престижа профессии. В зале присутствует наш сенатор Евгений Иванович Дитрих, который отвечает на уровне страны за пассажирский транспорт. И сейчас готовится предложение заседания Государственного совета как раз по общественному транспорту. Поэтому мы активно в эту работу вовлечены, проблему знаем, проблему понимаем, но и активно занимаемся. Еще раз спасибо вам, что поддержали наше предложение. Спасибо.
0: Спасибо. Александр Валентинович, у нас вопросы от депутатов, от депутатского корпуса закончены, но я хотел бы один момент, значит, осветить. Дело в том, что ваше выступление вызвало неподдельный интерес у всех слоев населения. Видимо, тут хорошо работают наши средства массовой информации, было анонсирование соответствующее. И я хочу по поручению, так сказать, одного слоя населения нашего, выражаясь сленгом моего младшего внука, он меня утром сегодня встретил и говорит, рано, кстати, встал, говорит, сегодня перед вами будет губернатор выступать. Я говорю, да. Он говорит, от имени, подчеркнул, от имени пацанов второй гимназии, пожалуйста, задай ему вопрос. Задал он вопрос, я ему ответил, он говорит, нет, главный губернатор, пусть он ответит, а я пацанам передам. Задаю вопрос, Александр Валентинович, вот конкретно, значит, будет ли введена в строй канатная дорога и можно ли туда будет входить с самокатом? Вот вопрос от пацанов второй гимназии.
1: Ответ для пацанов. Конечно, канатная дорога будет построена и до конца текущего года введена в эксплуатацию. А вот с точки зрения, можно ли будет туда заходить самокатом, давайте посмотрим, исходя из соображений безопасности.
0: Я тоже думаю. Я ему ответил, что с электросамокатом точно нельзя будет ходить.
1: Он говорит, есть же компактный самокат, его можно собрать, да, взять с собой в руки, переехать на противоположный берег, разобрать и дальше поехать.
0: Вот.
1: А если есть желание туда вкатиться, конечно, скорее нет, чем да.
0: Вот. Все, пацаны, я думаю, будут удовлетворены. Спасибо, Александр Валентинович. Уважаемые депутаты, я думаю, выражу общее мнение, что мы поблагодарим губернатора за такой доклад всеобъемлющий. Вот. И я думаю, мы можем себя считать причастными к той деятельности, которую ведет правительство во главе с губернатором. Прошу прощения, еще Сергей Александрович хочет задать вопрос. Пожалуйста, Сергей Александрович.
9: Заявление, мы не одно обращение, но 290 нарушений, принято 172, представление внесено 30 протестов и 16 листов. То есть вплоть до того, что из представления не хватает, как меры реагируют, то есть не реагируют.
0: Александрович, Илья Викторович, полемику закончили. Вопрос-ответ. Я полностью согласен с Сергеем Александровичем. Вот, поэтому, уважаемые депутаты, я думаю, выражу общее мнение, поблагодарим губернатора за его такой доклад, отчет, как угодно можно его называть. Спасибо, Александр Валентинович.
1: Спасибо.
0: Прошу присаживаться. Уважаемые депутаты, нам необходимо принять постановление Новгородской областной думы о ежегодном отчете губернатора Новгородской области о результатах деятельности
10: правительства.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа сообщила о проведении гербицидной обработки от борщевика Сосновского. Работы пройдут до 1 июня включительно при благоприятных погодных условиях. Обработка затронет улицы Энергетиков, Молодежная, Ломоносова, Студгородок, Мелиораторов, Механизаторов, Учхоз, переулок Светлый, проспект Васильева и другие территории города. Используется препарат «Магнум», разрешенный к применению в населенных пунктах. Его класс опасности для человека и для пчел третий – умеренно опасный. В связи с этим устанавливаются ограничения. Погранично-защитная зона для пчел составляет 2-3 километра. Срок изоляции пчел в ульях – до суток. Людям можно находиться на обработанных участках не ранее, чем через 15 дней. Также запрещены сбор дикорастущих грибов и ягод, сенокошение и выпас скота в сезон обработок. В Валдайском округе ликвидировано возгорание техники. Инцидент произошел в деревне Ижицы. Там загорелся экскаватор. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно справились с огнем. В результате возгорания уничтожены сгораемые детали машины. Общая площадь повреждения составила 4 квадратных метра. Стоит отметить, что в происшествии никто не пострадал, погибших и травмированных нет. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания. Жителям и гостям округа напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации техники. При первых признаках возгорания немедленно вызывайте пожарную охрану. Суд вынес приговор по делу о тяжком преступлении, совершенном в поселке Крестцы. Двое жителей признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группы лиц. Действия подсудимых привели к смерти потерпевшего. Инцидент произошел осенью 2025 года. В ходе ссоров в квартире обвиняемые нанесли множество ударов потерпевшему. Кроме того, один из осужденных признан виновным в краже мобильного телефона, вторая – в хищении крупной суммы денег у знакомой в Валдае. Суд назначил наказание первому 8 лет 3 месяца колонии строгого режима, вторая получила 7 лет 2 месяца колонии общего режима. В эти выходные стартует юбилейный 5-й по счету проект «Новгородское лето». Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов. Все лето, каждые выходные на главных площадках Валдая, в летнем парке, на набережных, на поляне сказок, в Соловьевском парке, а также на стадионе и у Подковы гостей ждет насыщенная программа. Фестивали и ярмарки декоративно-прикладного творчества, яркие концертные программы, увлекательные игры для детей, литературные встречи и футбольные матчи. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших.
2: Валдай-ФМ. Лучшее из шансона.
3: Я пишу тебе.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
3: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
4: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
3: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
5: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35.
1: На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 28 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кайли Минок сегодня отмечает свой день рождения. Кайли Энн Минок родилась 28 мая 1968 года в Мельбурне, Австралия. Австралийская певица, автор песен и актриса. Сестры Минок начали свою карьеру детьми. И с 1976 года Кайли участвовала в мыльных операх «Skyways», «The Sullivans» и «The Henderson Kids», но не привлекли к себе особого внимания. Дуэт с тогдашним бойфрендом Джейсоном Донованом с песней «Especially for you», особенно для тебя, был главным хитом Великобритании в начале 1989 года. В 1989 году Кайли Минок снялась в фильме «Преступники», который рассказывает о молодой девушке, выросшей в Австралии в конце 1950-х годов. Его выход на экраны совпал с ростом ее популярности в сериале «Соседи», в котором она прекратила сниматься в конце 1988 года, чтобы полностью сконцентрироваться на своей музыкальной карьере. И хотя оба фильма стали объектом насмешливых комментариев критиков, это было коммерческим успехом. Первый альбом Кайли называется «Кайли», занял первое место в британском чарте альбомов и стал самым продаваемым альбомом года. А в 1994 году вышел ее пятый сольный альбом «Кайли Миноук». Мировые продажи альбома достигли 2,5 миллионов копий. А сингл «Confide in Me» 5 недель занимал первые места в чартах Австралии. В 1997 году певица выпустила седьмой по счету альбом «Impossible Princess», ставший платиновым. Следующей работой Минок стал альбом «Body Language», вышедший в свет в 2003 году. Первый сингл с альбома «Slow» в 2004 году принес певице номинацию на премию Грэмми в категории «Лучшая танцевальная запись». Клип на эту песню снимался в Барселоне, в спортивном бассейне, построенном для Олимпийских игр 92 года. Альбом имел более синтезаторное звучание, а в своем имидже певица обратилась к образу актрисы Джины Лолобриджиды. Осенью 2007 года вышел альбом под названием X. Альбом неуверенно вел себя в чартах, так же как и первый сингл True Heart, стартовавший в чартах Великобритании намного ниже 10 места. В июне 2010 года Кайли выпустила сингл «All the Lovers», первую студийную запись 2007 года. Вышедший 4 июля 2010 года в Великобритании и 5 июля в континентальной Европе, 11-й студийный альбом Кайли Миноуг «Афродита» не содержит экспериментов, как и два предыдущих лонгплея, но возвращает во времена диска Кайли с претензией на звук 1980-х годов. В 2014 году Кайли выпустила первый сингл с нового альбома «Into the Blue», являющийся совместной работой с музыкантом Уильям. Альбом «Kiss Me Once» записывался с весны 2012 года. Дискография Кайли Миноуг насчитывает множество альбомов. Из них 1988 года «Кайли», 1989 года «Enjoy Yourself», 1990 года «Rhythm of Love», 1991 года «Let's Get to It», 1994 года «Кайли Миноуг», 1997 «Impossible Princess», 2000 года «Light Years», 2001 года «Favor», 2003 года «Body Language», 2007 года «X», 2010 года «Афродита», 2014 года «Kiss Me Once» и 2015 года «Кайли Крисмас». Кайли Миноуг известна множеством треков, из них «The Locomotion», «Show Be So Lucky», «Come Into My World» и огромным количеством других песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кайли Миноуг и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кайли Миноуг прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
3: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
4: Расстояние до тротуара заметно.
5: Положение тела перпендикулярно разделительной
6: кромке. Ромашки в руке.
7: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
8: 9217-07-22-35. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Чип и Дейл спешат на помощь. Известное шоу, в котором когда-то снимались Бурундуки и их друзья. Прошло 30 лет. Чип стал страховым агентом, а Дейл зарабатывает, рассказывая о своих прежних успехах на разных фестивалях. Но когда пропадает их друг, Бурундуки снова объединяются, чтобы спасти товарища. Саундтрек к фильму

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 28 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается дождь. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 6 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Разведывательная авиация стран НАТО и их партнеров практически ежедневно совершает полеты у границ России, заявил руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулешов в интервью российской газете. Он уточнил, что наибольшую активность разведывательные самолеты НАТО проявляют на арктическом, северо-западном и дальневосточном направлениях, а также в воздушном пространстве над Черным и Балтийским морями. Число провокаций на госгранице России со стороны сопредельных стран на восточном фланге НАТО растет, заявил Кулешов. И также он отметил, что риски ввоза контрабандного оружия и боеприпасов с Украины на территорию союзного государства России и Белоруссии возрастают. Россиянам стала доступна бесплатная установка уникальной линзы для лечения катаракты «Ясень» по программе госгарантии, сообщили в Минздраве. Линза «Ясень» заменяет работу естественного хрусталика. Ее выпуск наладили на базе исследовательского центра «Микрохирургия глаза» имени Федорова. Линза предназначена для имплантации после удаления помутневшего хрусталика глаза. Ее установка позволяет решить комплекс задач по коррекции зрения, существенно повышая качество жизни пациента любого возраста. После операции пациенты могут отказаться от ношения очков. Для пациентов с сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глазу фокусироваться на разных расстояниях. Для пациентов с сопутствующими офтальмологическими заболеваниями предусмотрены специальные модификации линзы. Оценки за поведение в школах будет выставлять коллектив педагогов, состоящий в частности из советника директора по воспитанию, учителя-логопеда, дефектолога и социального педагога, сообщила эксперт Минпросвещения Марина Конева. В этом году в апробации участвуют ученики первых восьмых классов из 89 школ страны. На данный момент многие педагоги отмечают, что поведение детей меняется, ребята присматриваются к поведению друг друга, стараются ориентироваться на лучшие качества сверстников. В следующем учебном году оценивать поведение школьников будут в 10 школах в каждом регионе, а с 27-28 учебного года оценку планируют ввести во всех общеобразовательных организациях страны. Людям, страдающим бессонницей, лучше справляться без препаратов. В решении проблемы может помочь правильная подготовка ко сну, рассказала врач-сомнолог Карема Магомедова. По ее словам, когнитивно-поведенческая терапия имеет структурированный подход, проводится специалистом, но сам пациент во многом может себе помочь. Для устранения проблем со сном стоит ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Спальню перед сном нужно проветривать на ночь, обеспечить в комнате полную темноту и тишину. За час до сна стоит отказаться от гаджетов. Также важно не переедать перед сном, но и не ложиться голодными. Помогают и дыхательные упражнения, медитация, прогрессивная мышечная релаксация. Все это позволяет снять перевозбуждение, накопившееся за день. Курс доллара на сегодня 70.90, курс евро 82 рубля 72 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего и до завтра.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.
3: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
1: Валдай FM. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе. Всем надеждам и дорогам тупик.
1: Валдай FM. Популярные хиты.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы, станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 92170720.

просить, все дадут взамен себе не попросив. За тебя легко пойдут в неравный бой и всегда.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Oh, it's a long way down. But if you don't look, you don't have to know.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1 и 6. +7 902 149 7533.

0: пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД
2: России. Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170722.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.
3: Сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к

Завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и был ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки мы будем столь не

0: Весеннее настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Двадцатитрёхлетний художник Дэйв влюбляется в 37-летнюю Рафи, обитательницу Нью-Йорка, деловую женщину, которая несколько обеспокоена таким подарком судьбы и пытается разобраться в ситуации с помощью своего психотерапевта Лизы. В принципе, она не против какой-то романтической истории, но уж слишком велика разница в возрасте. Психотерапевт убеждает Рафи, что в ее возрасте могут возникать всяческие кризисы, и потому надо без задней мысли просто развлечься и постараться получить удовольствие. Однако все меняется, когда Лиза узнает, что любовь с Рафи крутит ее собственный сын. Саундтрек к фильму «Мой лучший любовник».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 28 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается дождь. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 6 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа сообщила о проведении гербицидной обработки от борщевика Сосновского. Работы пройдут до 1 июня включительно при благоприятных погодных условиях. Обработка затронет улицы Энергетиков, Молодежная, Ломоносова, Студгородок, Мелиораторов, Механизаторов, Учхоз, переулок Светлый, проспект Васильева и другие территории города. Используется препарат «Магнум», разрешенный к применению в населенных пунктах. Его класс опасности для человека и для пчел третий, умеренно опасный. В связи с этим устанавливаются ограничения. Погранично-защитная зона для пчел составляет 2-3 километра. Срок изоляции пчел в ульях – до суток. Людям можно находиться на обработанных участках не ранее, чем через 15 дней. Также запрещены сбор дикорастущих грибов и ягод, сенокошение и выпас скота в сезон обработок. В Валдайском округе ликвидировано возгорание техники. Инцидент произошел в деревне Ижицы. Там загорелся экскаватор. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно справились с огнем. В результате возгорания уничтожены сгораемые детали машины. Общая площадь повреждения составила 4 квадратных метра. Стоит отметить, что в происшествии никто не пострадал, погибших и травмированных нет. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания. Жителям и гостям округа напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации техники. При первых признаках возгорания немедленно вызывайте пожарную охрану. Суд вынес приговор по делу о тяжком преступлении, совершенном в поселке Крестцы. Двое жителей признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группы лиц. Действия подсудимых привели к смерти потерпевшего. Инцидент произошел осенью 2025 года. В ходе ссоров в квартире обвиняемые нанесли множество ударов потерпевшему. Кроме того, один из осужденных признан виновным в краже мобильного телефона, вторая – в хищении крупной суммы денег у знакомой в Валдае. Суд назначил наказание первому 8 лет 3 месяца колонии строгого режима, вторая получила 7 лет 2 месяца колонии общего режима. В эти выходные стартует юбилейный 5-й по счету проект «Новгородское лето». Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов. Все лето, каждые выходные на главных площадках Валдая, в летнем парке, на набережных, на поляне сказок, в Соловьевском парке, а также на стадионе и у Подковы гостей ждет насыщенная программа. Фестивали и ярмарки декоративно-прикладного творчества, яркие концертные программы, увлекательные игры для детей, литературные встречи и футбольные матчи. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: iFM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить!
2: Где там мой ремень?
1: Ну-ка марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
3: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 28 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кайли Минок сегодня отмечает свой день рождения. Кайли Энн Минок родилась 28 мая 1968 года в Мельбурне, Австралия. Австралийская певица, автор песен и актриса. Сестры Минок начали свою карьеру детьми. И с 1976 года Кайли участвовала в мыльных операх «Skyways», «The Sullivans» и «The Henderson Kids», но не привлекли к себе особого внимания. Дуэт с тогдашним бойфрендом Джейсоном Донованом с песней «Especially for you», «Особенно для тебя», был главным хитом Великобритании в начале 1989 года. В 1989 году Кайли Минок снялась в фильме «Преступники», который рассказывает о молодой девушке, выросшей в Австралии в конце 1950-х годов. Его выход на экраны совпал с ростом ее популярности в сериале «Соседи», в котором она прекратила сниматься в конце 1988 года, чтобы полностью сконцентрироваться на своей музыкальной карьере. И хотя оба фильма стали объектом насмешливых комментариев критиков, это было коммерческим успехом. Первый альбом Кайли называется «Кайли», занял первое место в британском чарте альбомов и стал самым продаваемым альбомом года. А в 1994 году вышел ее пятый сольный альбом «Кайли Миноук». Мировые продажи альбома достигли 2,5 миллионов копий. А сингл «Confide in Me» 5 недель занимал первые места в чартах Австралии. В 1997 году певица выпустила 7-й по счету альбом «Impossible Princess», ставший платиновым. Следующей работой Minogue стал альбом «Body Language», вышедший в свет в 2003 году. Первый сингл с альбома «Slow» в 2004 году принес певице номинацию на премию Грэмми в категории «Лучшая танцевальная запись». Клип на эту песню снимался в Барселоне, в спортивном бассейне, построенном для Олимпийских игр 1992 года. Альбом имел более синтезаторное звучание, а в своем имидже певица обратилась к образу актрисы Джины Лолобриджиды. Осенью 2007 года вышел альбом под названием X. Альбом неуверенно вел себя в чартах, так же, как и первый сингл «True Heart», стартовавший в чартах Великобритании намного ниже 10 места. В июне 2010 года Кайли выпустила сингл «All the Lovers», первую студийную запись 2007 года. Вышедший 4 июля 2010 года в Великобритании и 5 июля в континентальной Европе 11-й студийный альбом Кайли Миноук «Афродита» не содержит экспериментов, как и два предыдущих лонгплея, но возвращает во времена диска Кайли с претензией на звук 1980-х годов. В 2014 году Кайли выпустила первый сингл с нового альбома «Into the Blue», являющийся совместной работой с музыкантом Уильям. Альбом «Kiss Me Once» записывался с весны 2012 года. Дискография Кайли Минок насчитывает множество альбомов. Из них 1988 года «Кайли», 1989 года «Enjoy Yourself», 1990 года «Rhythm of Love», 1991 года «Let's Get to It», 1994 года «Кайли Минок», 1997 «Impossible Princess», 2000 года «Light Years», 2001 года «Favor», 2003 года «Body Language», 2007 года «X», 2010 года «Афродита», 2014 года «Kiss Me Once» и 2015 года «Кайли Крисмас». Кайли Минок известна множеством треков, из них «The Locomotion», «Show Be So Lucky», «Come Into My World» и огромным количеством других песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кайли Минок и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кайли Минок прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: настроение.
1: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: После очередной травмы могулистка Молли Блум решает завязать со спортом и пожить обычной жизнью. Так получается, что девушка сначала работает хостес на нелегальных покерных играх, а вскоре и сама становится организатором подпольного казино для знаменитостей, миллионеров, членов королевских семей и других любителей мгновения ока. Спустить целое состояние. Саундтрек к фильму «Большая игра».

о погоде на Валдай-ФМ. Сегодня, 28 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается дождь. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 6 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: активно поддерживают. Причины нынешнего энергетического кризиса в Евросоюзе не столько военные или экономические, сколько политические и идеологические. По словам главы государства, Россия выступает за максимально тесное сотрудничество в комплексном обеспечении региональной и глобальной безопасности. Владимир Путин также подчеркнул, Россия активно участвует в работе по таким стратегически важным направлениям, особо актуальным сейчас, в период формирования многополярного мироустройства. С учетом основ равноправия, управления, государственного суверенитета, учета национальных интересов, а также исторической и культурно-цивилизационной самобытности разных стран и народов. Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за развитием ситуации по Украине, поскольку страны Альянса вплотную подошли к прямой конфронтации с Российской Федерацией. Российский дипломатический корпус подчеркивает, во время заседания ОБСЕ Евросоюз предпочел не упоминать атаку вооруженных сил Украины на общежитие и учебный корпус колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. При этом удар был нанесен с использованием беспилотных летательных аппаратов западного производства. Российская сторона привела исчерпывающие свидетельства того, что Украина прицельно бьет по гражданским объектам, тогда как Россия наносит точечные удары по военной инфраструктуре. Кроме того, служба внешней разведки отмечает, европейским элитам выгодно как можно дольше затягивать кризис на Украине, торпедируя любые попытки мирного урегулирования. Брюссель игнорирует все злодеяния Киева, в том числе и терроризм, коррупцию, узурпацию власти, насилие в отношении мирных граждан и военные преступления. Выборы в Госдуму будут назначены в период с 1 по 21 июня. Центр избирком сообщает, рассматривается возможность сделать предстоящее голосование трехдневным 18, 19 и 20 сентября, поскольку такого запроса от избирателей, которые выражают мнение, многодневный формат наиболее удобен. Напомню, в сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы 9 созыва, а также прямые выборы губернаторов в 8 российских регионах. Еще трех глав субъектов выберут депутаты местных парламентов по представлению президента. Также в сентябре будут избраны новые составы законодательных собраний 39 субъектов Российской Федерации. Всего же пройдет более 2200 кампаний различного уровня. По их итогам будет замещено более 20 тысяч мандатов и выборных должностей. Технический осмотр транспортных средств в России планируют усовершенствовать, чтобы он способствовал улучшению безопасности на дорогах. Это предусмотрено утвержденным правительством России планом мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Напомню, в настоящее время в России в обязательном порядке проводят технический осмотр автомобилей, которым исполнилось более 4 лет, а также при установке новых агрегатов на транспортные средства, либо их очередной регистрации в госавтоинспекции. Для служебного транспорта, включая такси, предусмотрен более интенсивный мониторинг. Суть в том, что эксперты изучают состояние мотора и рулевого управления, тормозов и световых приборов, шин и колес, систем безопасности и дворников. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 90 копеек. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 72 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: С вами мало общаются?
2: И чё?
1: Вам трудно найти хорошую работу?
2: И чё?
1: Вас не берут в приличную компанию?
2: И чё?
1: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
2: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
1: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика об истории нашего города, рубрика саундтреков на Валдай FM.

Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 28 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кайли Минок сегодня отмечает свой день рождения. Кайли Энн Минок родилась 28 мая 1968 года в Мельбурне, Австралия. Австралийская певица, автор песен и актриса. Сестры Минок начали свою карьеру детьми. И с 1976 года Кайли участвовала в мыльных операх «Skyways», «The Sullivans» и «The Henderson Kids», но не привлекли к себе особого внимания. Дуэт с тогдашним бойфрендом Джейсоном Донованом с песней «Especially for you», «Особенно для тебя», был главным хитом Великобритании в начале 1989 года. В 1989 году Кайли Минок снялась в фильме «Преступники», который рассказывает о молодой девушке, выросшей в Австралии в конце 1950-х годов. Его выход на экраны совпал с ростом ее популярности в сериале «Соседи», в котором она прекратила сниматься в конце 1988 года, чтобы полностью сконцентрироваться на своей музыкальной карьере. И хотя оба фильма стали объектом насмешливых комментариев критиков, это было коммерческим успехом. Первый альбом Кайли называется «Кайли», занял первое место в британском чарте альбомов и стал самым продаваемым альбомом года. А в 1994 году вышел ее пятый сольный альбом «Кайли Миноук». Мировые продажи альбома достигли 2,5 миллионов копий. А сингл «Confide in Me» 5 недель занимал первые места в чартах Австралии. В 1997 году певица выпустила седьмой по счету альбом «Impossible Princess», ставший платиновым. Следующей работой Minogue стал альбом «Body Language», вышедший в свет в 2003 году. Первый сингл с альбома «Slow» в 2004 году принес певице номинацию на премию Грэмми в категории «Лучшая танцевальная запись». Клип на эту песню снимался в Барселоне, в спортивном бассейне, построенном для Олимпийских игр 1992 года. Альбом имел более синтезаторное звучание, а в своем имидже певица обратилась к образу актрисы Джины Лолобриджиды. Осенью 2007 года вышел альбом под названием X. Альбом неуверенно вел себя в чартах, так же, как и первый сингл True Heart, стартовавший в чартах Великобритании намного ниже 10 места. В июне 2010 года Кайли выпустила сингл All The Lovers, первую студийную запись 2007 года. Вышедший 4 июля 2010 года в Великобритании и 5 июля в континентальной Европе 11-й студийный альбом Кайли Миноук «Афродита» не содержит экспериментов, как и два предыдущих лонгплея, но возвращает во времена диска Кайли с претензией на звук 1980-х годов. В 2014 году Кайли выпустила первый сингл с нового альбома «Into the Blue», являющийся совместной работой с музыкантом Уильям. Альбом «Kiss Me Once» записывался с весны 2012 года. Дискография Кайли Минок насчитывает множество альбомов. Из них 1988 года «Кайли», 1989 года «Enjoy Yourself», 1990 года «Rhythm of Love», 1991 года «Let's Get to It», 1994 года «Кайли Минок», 1997 «Impossible Princess», 2000 года «Light Years», 2001 года «Favor», 2003 года «Body Language», 2007 года «X», 2010 года «Афродита», 2014 года «Kiss Me Once» и 2015 года «Кайли Крисмас». Кайли Минок известна множеством треков, из них «The Locomotion», «Show Be So Lucky», «Come Into My World» и огромным количеством других песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кайли Минок и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кайли Минок прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе: люби меня, говорит тебе я твой.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафуют. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
2: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217-07-22-35.
5: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

На свободу выходит босс наркомафии Ку, но наркоторговля не остановлена. И первая его мысль после заключения – отомстить полицейскому Кевину Ченгу, упрятавшему его за решетку. Ку нанимает киллера, который, впрочем, явно не в себе. Тем временем группа изощренных террористов пугает население серией взрывов в людных местах и вымогает 10 миллионов долларов у одной торговой фирмы. Справиться с этой ситуацией и спасти любимую девушку под силу только полицейскому Кевину Ченгу. Саундтрек к фильму «Полицейская история».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 28 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается дождь. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 6 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101,5.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа сообщила о проведении гербицидной обработки от борщевика Сосновского. Работы пройдут до 1 июня включительно при благоприятных погодных условиях. Обработка затронет улицы Энергетиков, Молодежная, Ломоносова, Студгородок, Мелиораторов, Механизаторов, Учхоз, переулок Светлый, проспект Васильева и другие территории города. Используется препарат Магнум.

повреждение составило 4 квадратных метра. Стоит отметить, что в происшествии никто не пострадал, погибших и травмированных нет. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания. Жителям и гостям округа напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации техники. При первых признаках возгорания немедленно вызывайте пожарную охрану. Суд вынес приговор по делу о тяжком преступлении, совершенном в поселке Крестцы. Двое жителей признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группы лиц. Действия подсудимых привели к смерти потерпевшего. Инцидент произошел осенью 2025 года. В ходе ссоров в квартире обвиняемые нанесли множество ударов потерпевшему. Кроме того, один из осужденных признан виновным в краже мобильного телефона, вторая – в хищении крупной суммы денег у знакомой в Валдае. Суд назначил наказание первому 8 лет 3 месяца колонии строгого режима, вторая получила 7 лет 2 месяца колонии общего режима. В эти выходные стартует юбилейный 5-й по счету проект «Новгородское лето». Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов. Все лето, каждые выходные на главных площадках Валдая, в летнем парке, на набережных, на поляне сказок, в Соловьевском парке, а также на стадионе и у Подковы гостей ждет насыщенная программа. Фестивали и ярмарки декоративно-прикладного творчества, яркие концертные программы, увлекательные игры для детей, литературные встречи и футбольные матчи. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

я не спал. Я всю ночь тебя искал, но ты успела. Звонил подругам и друзьям, никто не видел, никто не знал.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217-07-22-35. Волны настроения и...

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170 7.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа сообщила о проведении гербицидной обработки от борщевика Сосновского. Работы пройдут до 1 июня включительно при благоприятных погодных условиях. Обработка затронет улицы Энергетиков, Молодежная, Ломоносова, Студгородок, Мелиораторов, Механизаторов, Учхоз, Переулок Светлый, Проспект Васильева и другие территории города. Используется препарат «Магнум», разрешенный к применению в населенных пунктах. Его класс опасности для человека и для пчел третий, умеренно опасный. В связи с этим устанавливаются ограничения. Погранично-защитная зона для пчел составляет 2-3 километра. Срок изоляции пчел в ульях – до суток. Людям можно находиться на обработанных участках не ранее, чем через 15 дней. Также запрещены сбор дикорастущих грибов и ягод, сенокошение и выпас скота в сезон обработок. В Валдайском округе ликвидировано возгорание техники. Инцидент произошел в деревне Ижицы. Там загорелся экскаватор. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно справились с огнем. В результате возгорания уничтожены сгораемые детали машины. Общая площадь повреждения составила 4 квадратных метра. Стоит отметить, что в происшествии никто не пострадал, погибших и травмированных нет. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания. Жителям и гостям округа напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации техники. При первых признаках возгорания немедленно вызывайте пожарную охрану. Суд вынес приговор по делу о тяжком преступлении, совершенном в поселке Крестцы. Двое жителей признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группы лиц. Действия подсудимых привели к смерти потерпевшего. Инцидент произошел осенью 2025 года. В ходе ссоры в квартире обвиняемые нанесли множество ударов потерпевшему. Кроме того, один из осужденных

встречи и футбольные матчи. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее

Алтай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет: государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35. Волны настроения.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07.

Алтай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама.
1: Реклама. На Валдай-ФМ.
2: С вами мало общаются?
3: И чё?
2: Вам трудно найти хорошую работу?
3: И чё?
2: Вас не берут в приличную компанию?
3: И чё?
2: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
3: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
2: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все.

0: Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35. Волны настроения и

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Тебе отдам, хоть и сердце мое пополам. Я тебя никому не отдам. Я скучаю по карим твоим глазам.
0: Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить

0: о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35. Волны настроения и

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 9217-07-22-35. Валдай FM. Валдай FM. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

0: случилось, скучать собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потревожено.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.